0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Команда». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет.

0: средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

память не велит, кто живет без мужа. Только тех и только там, где воруют тысячами. А она мне, ну и хам, я выходит нищая. Вон и кольца, и хрусталь, чистый соболь, шубка. Я подумал, так-так-так, клюнула голубка.

0: на радио «Шансон» реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Старая мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
5: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.

0: Прямо сейчас с мобильного по номеру *125. И узнавайте все подробности о европейском продукте Stepinor. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

сегодня. Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда.

сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья,

мое босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется.

слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш славный день. По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

душу радуют всем от рождения. Розданы красоты мироздания, милая ты моя. Спрячь кручину и

травы росы пьют, в вечерней тишине соловьи поют, влюбленным при луне душу радуют.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованный лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: Что в твоей душе? Горы пустяков.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

знали, а справ, где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста

ходила, налетела была аж. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь в

Я сигналю под окном твоим, в нем пустота. Ты мой номер выбиваешь в ночь, а в ней гудки. Слишком долго я не тот, а ты не та. Сердце рвется, да не выпустишь с руки. И эту встречу повторить нам не выпадет. Сгорел и наш соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Станет больше одиноких птиц, но ты не трусь. Мне на север, тебе на юг, но ты звони. Из бокала твоего я выпью грусть, остальное на прощанье урони.

соломенный, соломенный шалаш, соломенный, соломенный, соломенный шалаш.

0: быть с тобой.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

положение. Долго длился бой, и вот оказался в окружении под огнем десантный взвод. Пригорюнились парнишки, нечисть прет и прет. Вдруг глядят, летит братишка, их любимый.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк.
1: Горько!
2: Цыц!

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Люк.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Доля машин отечественного производства на российском авторынке выросла на 8%. Она приблизилась к отметке в 64%, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за 8 месяцев составили без малого 598 тысяч единиц. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять позиции и занимают почти две трети рынка. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Россия нашла партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранцами. Технологии и права на конструкторскую документацию останутся в стране. Минздрав планирует расширить набор исследований для диспансеризации взрослых. Предлагаемые изменения сделают профосмотры более персонализированными, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Любовь Дроздова. В частности, расширены гарантии для ветеранов боевых действий. В обновленную диспансеризацию включили исследования на риск развития сердечно-сосудистых патологий и атеросклероза. Кроме того, в первый день диспансеризации стала обязательной консультация медицинского психолога. Уже более миллиона человек поступили в российские вузы в рамках приемной кампании этого года. На программы бакалавриата зачислили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи, магистратуру выбрали почти 190 тысяч, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Приемная кампания завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до конца ноября. Обязательные занятия по финансовой грамотности и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, детям следует объяснять, с какими рисками они могут столкнуться и к каким последствиям способны привести необдуманные действия. Депутат считает важным беседовать с родителями, поскольку именно они могут первыми рассказать детям о мошеннических схемах. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06, столица, дорогие друзья. Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёмин и Марина Дымова.
1: Здравствуйте, наша любимая. Мне кажется, что в воздухе вообще весной не пахнет. Пахнет кое-чем другим.
0: Ну давайте узнаем, а чем же пахнет сейчас в воздухе.

0: Горящие действительно,
1: этим действительно и пахнет.
0: Пахнет, ну что? Сегодня осенью и действительно нашим народным уже праздником. Шуфутинов день прощания. На самом деле сегодня повезет всем нашим слушателям, которые выиграли в нашем эфире билеты и пойдут на концерт Михаила Захаровича.
1: Кто-то пойдет сегодня, а кто-то, наверное, пойдет еще и завтра. В общем,
0: но то, что мы
1: дня.
0: Разыгрывали, мы-то разыгрывали только на 3 сентября.
1: На 3 сентября.
0: Вот. Но завтра тоже будет концерт, который называется «Я календарь перевернул». Сегодня еще пока в моменте. Я, знаешь, вчера увидела в официальной группе радио «Шансон» в одном из мессенджеров, который называется «Телега». В общем, и там было написано «Михаил Шуфутинский печатает». Ты знаешь, как будто бы тебе пишет именно он. Это очень классно. Если вы еще не подписаны на все официальные соцсети радио «Шансон», то это можно сделать и в «Максе», и в «ВКонтакте», и в «Одноклассниках», вообще везде. Подписывайтесь, там у нас много всего интересного.
1: Кроме Шуфутинова дня, у нас есть еще какие-то сегодня праздники?
0: Да,
1: или,
0: конечно.
1: В принципе, все, можно на этом закончить.
0: День открытия новых дверей. Праздник бальзаковского возраста.
1: День открытия новых дверей — это как день, когда горят костры рябин.
0: Песня, пока еще не написанная и не спетая. День бальзаковского возраста.
1: Я понял, Марин, праздников больше нет.
0: День рождения бухгалтера.
1: Шуфутинов.
0: День винограда.
1: День рождения.
0: Праздников сегодня полным-полно, но главный-то один — это Шуфутинов день.
1: Ладно, впереди новости, которые вы проспали.
0: Игра «Черный ящик».
1: Ну и, конечно, в финале часа наш фирменный музыкальный гороскоп. Еще раз всем желаем доброго утра.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: С нами просыпаются города России.
8: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Итак, к новостям, дорогие друзья. О, хорошая какая новость. Маленькая и средняя грудь, Марина.
2: Так.
1: Это я сейчас не свое, если что, мнение транслирую. Это
2: опять ученые, наверное.
1: Опять ученые.
2: Суровые челябинские.
1: Вот, маленькая и средняя грудь красивее, чем большая. Вот такое прошло исследование. Опрошенные мужчины и женщины заявили, что хорошая симметрия важнее, чем большой размер.
2: Слушай, ну очень актуальная новость, особенно, знаешь, что сегодня
1: день рождения бюстгальтера.
2: Да. Ну, можно, конечно, на эту тему поговорить с нашими радиослушателями.
1: Опасно.
2: Почему опасно?
1: Опасно.
2: Мужчины говорят, что...
1: Опасно.
2: Кстати, все мужчины по-разному говорят.
1: Вот именно, поэтому вот, что... да.
2: Так, интересно, вот такие вот слова сегодня у нас на, как это называется, нишевый, секс-севен, бензин, блокировка стали претендентами на звание слова года. Всего в этот лист вошли 40 слов, среди них колобок, НПЗ, дофамин, белые списки, надежда и пухосос.
1: Ой-ой-ой, как пухосос-то сюда попал.
2: Ну, вот так.
1: Он это... всего там две недельки где-то
2: поездил. Ну, все же, видимо, друг другу пересылали. Причем он же был виртуальный пухосос, да?
1: Ну, да. Нет, вроде там что-то даже уже не факт, что виртуальный. Мне кажется, что что-то
2: и было. Ты представляешь? Мария, массажист, присылает нам фотографию, где она нянчит малыша под хорошую музыку. Под радио «Шансон» и под... У нас просто звука нет, Мария, поэтому мы не знаем, какая у вас там музыка.
1: Да, у нас звук не воспроизводится.
2: Вы нянчите малыша. И оказывается, у Марии массажист уже есть внучка, я даже не знала. Мария, мы когда вас видели, вы сама выглядите, как будто бы молодая мамочка.
1: Так, рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой у россиянок. Вот, раньше лучшим возрастом для рождения первенца считали 20-25. Сейчас же женщины внимательнее относятся к своему здоровью, планируют беременность, и 30 становится нормой. То есть в 30 уже никто тебе не должен сказать из-за кушерок, вот оно, старородящее, приперлось.
2: А мне кажется, все равно говорят.
1: Будут говорить.
2: Ну, это же у них как-то профессиональная деформация.
1: Согласен, есть такое дело.
2: Так, интересная новость еще у меня сегодня понравилась. Знаешь, про что? Про что жители района Царицына нашли дом для гуська, который жил у пруда в Аршиновском парке.
1: Да?
2: Представляешь?
1: Прекрасная новость.
2: Гусь жил у водоема практически две недели, по ночам громко кричал местным жителям, страдал от нехватки корма, и в итоге вот нашли ему домик. Ну, это мило.
1: Да, это мило, да. Россиянам советуют не увольняться в никуда, ребят. Если хотели сегодня написать заявление, подумайте. Поиск работы теперь занимает больше времени, чем раньше, а зарплата при переходе в другую компанию может оказаться даже на 10-20% ниже прежней. До конца года и в 2027 количество вакансий сократится еще на 10-15%.
2: Пугают, как бы.
1: Специально обученные люди но рассылают такие новости, кажется, типа, сидите, не дергайтесь, вот такая.
2: Вообще не надо никогда увольняться в никуда, это максимально нелогично. Но только если вы не вышли замуж за какого-нибудь принца, миллиардера и все такое,
1: иногда
2: не надо увольняться.
1: Иногда увольняются в никуда, когда тебя просто ставят перед фактом и говорят, вот еще...
2: Но это называется не ты уволился, а тебя уволили.
1: Ну да, но люди-то все равно будут говорить, что они сами ушли.
2: Да.
1: Ну нормальный человек всегда скажет, да я сам ушел.
2: Не знаю, есть люди, которые любят, чтобы пожалели.
1: Они были недостойны меня, я сам ушел
2: так,
1: в никуда.
2: Почему ты демонстративно не читаешь новости про животных?
1: А потому что за 10 секунд, я считаю,
2: ну, смотри,
1: я не успею
2: кот
1: это
2: проглотил
1: сделать.
2: Шнурок длиной почти 1 метр. Зачем тут другие слова излишни?
1: Я думал, что гусь это уже красная черта, оказывается, есть еще и кот со шнурком. Нормально.
3: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу,

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.
2: Нет.

0: чего?
1: Что же в черном ящике?
2: Ну, сегодня хотя бы это можно вынести, Марина. Это, конечно, не гидроэлектростанция, и это даже не какой-то город. Это что-то вполне себе небольшое, может быть. Ну, все зависит от того, сколько
3: ты это...
2: Ты знаешь, в чистом виде... Нет, в чистом виде нет. Это, мне кажется, в чистом виде мало кто это может употреблять. Это можно употреблять только либо в сочетании с чем-то, либо как добавка к чему-то, либо на основе этого могут приготовить что-то симпатичное и вполне себе вкусненькое.
3: Крепненькое.
2: Ой, сейчас, зачем? За такая жирнющая подсказка, Мари.
3: Это на...
2: Мы играть
3: смотри,
2: сегодня будем
3: на маркетплейсе это можно купить... За 172 рубля. Можно за 339.
2: А размер? Размер. Вот какой вот размер?
3: Размер, что ты, граммовка?
2: Ну да, вот 172 рубля. Это сколько? Ну это килограмм,
3: Во-первых, это уже
2: ведро.
3: Высушенный.
2: А, высушенный, тогда...
3: 200
2: да.
3: грамм.
2: Ну вот, я тебе и говорю. В общем, если это высушенное и 200 грамм,
3: подожди,
2: то это стоит 170 рублей.
3: Ты это куда добавляешь?
2: Я вообще...
3: добавляешь? Когда ты последний раз это ел?
2: Ой,
3: хорошо.
2: Нет, только вот... Только в сочетании с чем-то я это ел. В чистом виде...
3: Я не могу понять, в сочетании с чем. Ну, то есть, ты имеешь в виду, это был напиток? Это был десерт?
2: Ой, слушай, ну да, это и как сладость, и как десерт, и как напиток, только вот так.
3: Так, название латинское оксикокос.
2: О, оксикокос, оксикокос тебе.
3: Да. Вот ты же в латыни у нас силен.
2: Ну, я бы прочитал, если бы знал.
3: Состав не... Ну, я хочешь, я тебе пришлю, а ты прочитаешь?
2: Да ладно.
3: Ну, в общем, как я прочитала,
2: зачем,
3: так и читается. В общем, рекордсмены-долгожители – это кусты этого.
2: Угу.
3: Более 100 лет могут жить и плодоносить.
2: Угу.
3: Образуют они плотные ковры. Ты когда-нибудь собирал это? Я
2: не Нет,
3: раз.
2: Я не собирал, но я знаю места, где это прям в большом количестве
3: Иногда
2: произрастает.
3: Это называют северным лимоном из-за большого количества витамина С.
2: Угу.
3: А, иногда говорят, что это плавающая ягода,
2: угу.
3: потому что это не тонет в воде.
2: Удивительно, но только сейчас вот начали появляться правильные ответы.
3: Да ладно, этого. Серьезно?
2: Да,
3: вот это мы запутали
2: вот
3: людей.
2: Вот это мы запутали
3: Знаешь, как,
2: людей.
3: Когда промышленно собирают это, то есть такой метод модинга. Поля затапливают, угу. и так как это не тонет, собирают это то, что вот всплыло.
2: Обалдеть.
3: Потому что в каждой ягодке есть крошечные воздушные камеры. Угу. В общем, поэтому она в воде не тонет. Нет. А что еще? Калорий вообще мало. 266 калорий на 100 граммов.
2: Ну, а ты в каком виде это употребляешь?
3: Я люблю сварить себе это... Сварить. Либо я люблю это купить уже замороженное, еще сильнее заморозить в морозилке,
2: угу.
3: разбить блендером, добавить немножко сахарочка.
2: Угу.
3: И прям
2: смузи это... такое получается?
3: Нет, не смузи. Это такое, знаешь, хрустящее. Вот поэтому у меня, наверное, горло, кстати, болит.
2: Да, кстати, да.
3: Это все хрустящее на какой-нибудь поджаренный тостик. Прям угу. вкусно. Или можно с паштетом. С
2: не, ну вот я только в замороженном виде, когда покупаю это, да, потом, соответственно, там еще с какими-нибудь штуками перемешиваешь.
3: Ну, представляешь, паштет из куриной печени, а сверху
2: клюква.
3: Парфе из клюквы.
2: Да.
3: Клюкву
2: ладно,
3: мы сегодня
2: Венера,
3: положили.
2: Венера первая догадалась, что речь идет о клюкве. Мы Венеру поздравляем. Девушка Венера у нас на аватарке сидит в ресторане, грустная, мечтает.
3: А почему она грустная?
2: Она же все доела, все допила.
3: Цены высокие в ресторане, счет принесли.
2: Кстати, у нее в стакане, возможно, даже клюквенный морс. Вот клюквенный морс я обожаю, кстати. Когда ты говоришь, что ты больше всего любишь из клюквы. Вот клюквенный морс люблю. Ну и, конечно, при простуде тоже вот всякие смеси из клюквы, когда с чаем, там нормально получается.
3: Зануда ты такой, конечно.
2: Это правда.
3: Морс ему подавай клюквенный.
2: А что надо было подавать мне?
3: Ну вот знаешь, есть песня у Сергея
2: Нет,
3: Трофимова
2: такой...
3: про Сочи.
2: Не знаю.
3: И вот это вот шашлычок и еще.
2: Мы против употребления. Ты забыла? Мы против употребления, да? Мы против. Венера, номер телефона присылайте. Вы молодец.
4: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Итак, сегодня 3 сентября, дорогие друзья, и, как вы понимаете, уже было время для того, чтобы что?
2: Классное приходит сообщение от Сергея. Я вас невнимательно слушаю, меня все время отвлекают. Что там всплывает? Что было в черном ящике?
1: Да клюква,
2: Сергей. Клюква всплывает.
1: Сергей, если вы...
2: Кто вас там отвлекает?
1: Предыдущие, если еще какие-то вам нужные варианты...
2: Вчера ГЭС было.
1: Вчера ГЭС.
2: Сегодня что, клюква. Завтра пока не знаю.
1: За какие дни еще вам нужны правильные ответы, пишите. Так, в сети раскритиковали слишком откровенные наряды мам на школьных линейках.
2: А что критиковать-то? Красиво.
1: Ну, это сеть. А в сети всегда либо хвалят, либо критикуют. Но чаще, кстати, критикуют.
2: Либо в сети рыба.
1: А тебе что пишут все в социальных сетях? Тебя обычно хвалят?
2: Слушай,
1: там,
2: я
1: или
2: что-то в последнее
1: критикуют?
2: Время себя перестала выкладывать. Я выкладываю какие-нибудь цветочки. А вот я...
1: Я тоже последний раз только выложил фотографии, где я играю в большой теннис.
2: Хотя я вчера выкладывала фотографии с Ниной Шацкой и Брэндоном Стоуном. Но мы с тобой, тебя не отметила, кстати.
1: А что ты меня не отмечаешь?
2: Ну, не знаю.
1: Ты так, же... дорогие друзья, ну-ка быстренько подписываемся в социальных сетях.
2: Ты же не стал лайкать мои лотосы. Поэтому я думаю, ну и не буду
1: я отвечать. Я бы лайкнул твои лотосы, если бы ты мне их показал.
2: Смотри, ладно,
1: вот
2: я лотосы...
1: Дэвид Бекхэм всем показал свой огромный кабачок. И
2: ты,
1: это
2: кстати,
1: я сейчас
2: видел его
1: про кабачок.
2: Там такой, ну, реально кабачина, но какой-то тоненький. Потому что вот мы показывали...
1: Мы сейчас реально про кабачок, друзья,
2: нет, просто...
1: про овощи. Потому что когда Марина
2: когда
1: говорит...
2: показывают вот этих наших женщин из, и там, из разных городов, типа там из Нерехты, там вырастила, ну, прям кабачище.
1: Кабачище, да, да.
2: А вот, ну, такой как бы длинный, но тонкий, ну, несерьезно.
1: Слушай, хотя... вот... Представляешь, как обидно,
2: Дэвиду
1: обидно,
2: Бекхэму.
1: Нет, не Дэвиду
2: Бекхэму. Он же вообще огородником, садовником.
1: Как обидно
2: стал.
1: Вот этому овощу под названием кабачок.
2: Почему?
1: Потому что он всегда типа маленький. Ну, то есть нельзя, ну, кабак, вот должен быть кабак, вот огурец.
2: Кабачина.
1: Смотри, вот нет такого слова. Вот есть слово огурец, но когда он маленький, огурчик. А кабачок, он уже как будто изначально должен родиться маленьким, понимаешь?
2: Ну,
1: он
2: подожди.
1: Кабачок.
2: А если кабачочек, то прям совсем маленький.
1: Тогда не видно, что там у тебя выросло даже. Даже не показывайте мне.
2: Ну, это как раз вот кто срывал цветы кабачка, тот знает, что потом может ничего и не вырасти.
1: Кабачку должно быть обидно, потому что он вот уже изначально каким-то маленьким должен был родиться, кабачок. А вот у Дэвида Бекхэма...
2: Как поет Валерий Курас, лучше маленький, но свой.
1: Это вот сейчас
2: как...
1: не про кабачок, Марин.
2: Да?
1: А у Дэвида Бекхэма... Все, вот. Я так и знал, что мы... Я так и знал, что как только я скажу эту фразу, что Дэвид Бекхэм похвастался своим огромным кабачком, у нас
2: нет,
1: мы
2: ты...
1: съедем с темы,
2: я
1: правильно.
2: Просто, ну, посмотри в интернете кабачок Дэвида Бекхэма. Ну, как
1: вообще
2: бы...
1: не хочу. Не интересно мне, что растет.
2: Чьи кабачки ты хотел бы увидеть? Хорошо, давай так.
1: Вообще ничьи. Изначально мне не интересны эти кабачки, эти овощи.
2: А разве мы не будем сегодня с 8 это обсуждать?
1: Про кого? Кабачки?
2: Чьи кабачки лучше?
1: Чьи кабачки больше? Кто?
2: Ну нет, ваше любимое блюдо. Куда вы деваете кабачки? Что вы готовите из кабачков?
1: Кстати, вот сейчас моя мама, если нас сейчас слушает, она вот сейчас меня наверняка немножечко возненавидит.
2: За что?
1: Ну, потому что я вот позавчера купил в магазине кабачок. А вчера...
2: Да, у мамы там некуда
1: да,
2: девать.
1: Ты представляешь?
2: А куда ты поедешь туда? Езжай.
1: Да за что? Я поеду 1000 километров намотать, чтобы только кабачков набрать. Я и здесь их куплю,
2: ну, вообще,
1: по 90
2: чтобы обнять
1: рублей.
2: Маму, можно проехать и 2000 километров.
1: Чтобы обнять маму бесценно, я
2: слушайте,
1: с тобой согласен.
2: Новость, ладно, давайте уже от кабачков куда-то.
1: Да, все уже.
2: Нет,
1: все. Да, все,
2: про бензин
1: секунд.
2: Хотела рассказать.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Не надо заправлять, если у вас канистры в салоне. Видел это видео, как мужчина решил, там было статическое электричество, у машины
1: сейчас
2: загорелось.
1: Посмотрим, но я не знаю людей, которые заправляют машину.
2: Я таких вижу иногда.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. 26-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет
5: имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 51 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 3 сентября. Давайте посмотрим, что там астрологи нам сегодня перевернули. Овны, постарайтесь не натворить каких-нибудь неприятностей по глупости. Любую энергию сегодня используйте только в мирных целях. А ваша песня 3 сентября Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы, хорошее время для того, чтобы найти новых клиентов и привлечь партнеров на свою сторону. Вас ждет много интересных контактов, не исключены даже некоторые командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Вдохновение сегодня ищите в песне «За тебя» Михаила Шеллига.
1: Близнецы, появится возможность сегодня хорошенько заработать. Ваша личная жизнь вдохновит вас именно на эти трудовые подвиги в финансовой сфере. Главная задача – вовремя и уверенно сделать правильный выбор. Ваша песня «Бабье лето» Валерия Кураса.
2: Раки, финансовый вопрос наконец-то перестанет вас беспокоить. У вас стабильная и успешная неделя, хоть уже и четверг. Сегодня возможны значительные денежные поступления. Настроение ловите в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
1: Львы, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны свернуть горы и достичь любых целей. Музыкальный совет песни «Безответная» Анастасии Самбурской.
2: Девы, в этот четверг вам стоит придумать новый способ для того, чтобы развлечься. Не жалейте фантазии, и тогда вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. Ваша песня «Владимирский централ» Михаила Круга.
1: Весы, избегайте поспешности, не впадайте в уныние. На самом деле вы идете к цели и идете верным шагом. Ваша песня – это Лена Виктора Дорина.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. А ваша песня сегодня к единственному – Любови Успенской.
1: Стрельцы, вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что может вас компрометировать. Ваша песня в этот день – «Золотая рыба» Александра Новикова.
2: Козероги, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность, что вы что-то не в тот момент скажете. Среди людей, которые вас окружают, может оказаться кто-то обидчивый, поэтому следите за своими словами. А ваша песня сегодня – «Мимозы» Максима Апреля.
1: А водолеи, постарайтесь в этот день уделить достаточно внимания своим родственникам. В противном случае в семье могут возникнуть разлад и обиды. Ваша песня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. Вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами сегодня, но сделать это будет необходимо. Улыбайтесь, это всегда работает. А ваша песня «Гуляй, Россия» Шамана.
1: Радио «Шансон». Всем желаю легкого и музыкального четверга.

0: Реклама. Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить к системе персональной безопасности на базе «Эра ГЛОНАСС» в течение года. Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении, сообщает газета.ру. После нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. С 1 сентября сервис заработал в Татарстане и Пензенской области. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Ее средний размер превысит 119 тысяч рублей. Это следует из данных федерального бюджета. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 годы, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Продажи алкоголя в российских ресторанах рекордно упали, более чем на 42%. Об этом газете.ру сообщили аналитики отрасли. Спрос снижается на фоне общего падения посещаемости кафе и ресторанов. Снижаются и розничные продажи алкоголя. Потребительское поведение меняется. Россияне в целом стали внимательнее относиться к расходам и чаще выбирать безалкогольные альтернативы. Молодые люди сознательно отказываются от алкоголя и калорийных напитков. Растет количество небольших заведений, но нового формата, точек с быстрым перекусом и безалкогольными напитками. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон». Если

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, хвастайтесь, друзья.
0: Ну что, Дэвид Бекхэм показал свой кабачок, и вы свои кабачки показываете, дорогие друзья. Присылайте нам свои урожаи, если есть чем похвастаться. Можете хвастаться количеством кабачков.
1: Даже не то, что хвастаться.
0: Или размерами ваших
1: не
0: кабачков.
1: Не у всех же есть огород, не у всех есть кабачки.
0: Позавчера покупал кабачок, вчера купил баклажан.
1: Как ты готовишь кабачки?
0: Как жарю на сковороде.
1: Нет, просто я имею в виду очень много рецептов. И в интернете, и у каждого временем есть любимое блюдо.
0: Чем
1: например,
0: проще, тем
1: кабачковые
0: лучше.
1: Оладушки. Но это же
0: да
1: просто...
0: никогда я не буду заморачиваться
1: почему?
0: С кабачковыми. Ну ты что, Марин, где я? И
1: ой,
0: где кабачковые
1: оладушки?
0: Ой,
1: а просто немножечко все это в панировочке.
0: Это не
1: нарезать дольками,
0: не
1: холостя, с чесночком.
0: Не холостя,
1: все это.
0: Не холостя,
1: сверху помидорку
0: блюдо.
1: Положить и сыр потереть.
0: Никогда
1: вкусно.
0: В жизни. Обычный кабачок нарезал, настрогал на сковородку, бросил, посолил и съел.
1: Все. А, ну то есть у тебя такой, типа
0: примитив.
1: Сатэ, да, овощное?
0: Да.
1: Ну я вот это не люблю, кстати. Мне вот это размазня, мне не нравится.
0: Какая размазня?
1: Мне нравится, когда, ну, как-то...
0: У меня жесткие кусочки будут.
1: А, то есть ты не сильно...
0: Не, никакого сатэ, я не тушу.
1: Круглюшки.
0: Я только обжариваю, да, просто обжариваю. Никаких.
1: А, ну вот это хорошо, с чесночком.
0: Без чесночка.
1: А как ешь, с чем потом? Со с майонезом или со сметанкой?
0: Вдруг целоваться придется внезапно.
1: Так я тебя умоляю, в твоем возрасте вряд ли тебе это придется уже. Только так в щечку с кем-то при встрече. Ну, расскажи мне, Артем.
0: Что рассказать?
1: Ну, с чем ты ешь? Ну, со сметанкой хоть.
0: Кабачки?
1: Да.
0: Нет.
1: Как нет? Это же невкусно просто.
0: Нет, я с мясом ем.
1: А, с мясом.
0: Либо курица, либо говядина.
1: А, то есть это у тебя типа гарнир вместо макарошек.
0: Да. Да, вот, молодец.
1: Кабачки вместо макарошек.
0: Вчера были баклажанчики.
1: Видно, что ты готовишься
0: макарошек.
1: К бархатному шансону.
0: Естественно. А кто не готовится к бархатному шансону? Ты, можно подумать, не готовишься.
1: Я купила себе.
0: Притащила с собой мешок черри и два яйца.
1: Вареных, да.
0: И это вот ее будет день. Это на целый же день, я понимаю. То есть больше сегодня уже ничего. Только вот это.
1: Ну, может быть, кто-нибудь пришлет нам какой-нибудь
0: черри?
1: Роскошный, необычный, интересный
0: кабачок?
1: Рецепт, что вы готовите из кабачка, и тогда все, жизнь не будет прежней. У меня в багажнике лежит
0: что у тебя энное
1: багажник? Количество кабачков.
0: Серьезно?
1: Ну, я же из Липецкой области, в отличие от тебя, вернулась.
0: А, ты возишь кабачки с собой в машине?
1: Да, просто в машине, в дом уже места нет, понимаешь?
0: И что ты мне не отдала ни одного кабачка?
1: Почему? Они молоденькие, хорошенькие. Не вот эти гиганты переростки, отдают переросшие кабачки.
0: Вот
1: а хорошенькие для, оставляют для себя.
0: Я понял,
1: кстати,
0: с кем
1: мне
0: я
1: вот
0: работаю?
1: Интересно,
0: с кем
1: тебе
0: я
1: мама
0: работаю?
1: Огромные
0: с
1: кабачки приготовила
0: я
1: или маленькие?
0: Работаю, боже.
1: Пишите,
0: мой,
1: что вы любите
0: вообще.
1: Из кабачков, как их готовите.
0: Что
1: нам
0: это
1: интересно.
0: За жадина вообще? Просто кошмар. Я хожу,
1: жадина, говядина, соленый кабачок.
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
8: В этом городе не мне одному дуют ветры всех времен от Петра. А мне история вообще ни к чему. Завтра лучше для меня, чем

ветеров любви. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. Ну, конечно, Питер — город имен. Даже мне известно, чем знаменит Пушкин, Ленин и вообще поп-гапон. Даже

Так что, Питер, ты вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Кабачки сегодня с вами хотим обсудить, дорогие друзья.
2: Да,
1: много очень фотографий приходит, конечно, очень много сообщений. А меня по-прежнему не отпускает мысль, что я с какой-то жмотиной работаю, которая возит с собой багажник.
2: Я мать-одиночка. У меня там еще мешок картошки лежит. Картошки могу отсыпать, картошки не жалко.
1: Кабачков.
2: Да ну там... 4 маленьких кабачочка. Если бы багажник был, я бы как Дмитрий из Самары, я бы рассылала их всем.
1: Ясно.
2: И как Дэвид Бекхэм выкладывала бы видео со своими кабачками. Ну ты же понимаешь, я их на этапе цветов съела. А, дорогие друзья, мы с вами сегодня обсуждаем кабачки. Нас на это вдохновил на эту тему Дэвид Бекхэм, потому что он
1: вырастил необычное то.
2: Вообще, в целом, мне нравится вот то поколение вот этих, которые мы раньше в детстве я смотрела, все эти Бекхэмы, Памелы, а сейчас они закрывают какие-то кабачки, банки. Ты видел фотографию Памелы Андерсона, наш теперь садовник? И она продает, значит, свои, выпускает огурцы малосольные, какие-то за бешеные деньги.
1: Да,
2: вот это
1: что?
2: Вот звезда, как он назывался фильм «Спасатели Малибу», она там играла в красном купальнике.
1: Да, конечно, конечно.
2: И я вспоминаю, как в детстве я смотрела на это, думаю, какая красивая женщина. И сейчас она так клево стареет, я не знаю, кто-нибудь видел, как это выглядит все. Но это ухоженная женщина закрывает банки и ничего из себя вот не строит, знаешь.
1: И типа... продает при этом.
2: И продает, у нее это бизнес, причем, ну, понятно, что там...
1: Почем продает?
2: Какие-то цены адские. Ну,
1: например?
2: Я думаю,
1: Не помню.
2: Ну, типа там $100 или $80 за баночку.
1: Мы так же с тобой можем делать.
2: Почему?
1: Ну, уйдем,
2: я же не Памела Андерсон, понимаешь?
1: Все равно.
2: Я никогда не бегала в красном купальнике в Майами.
1: Ты радиозвезда. Тебя слушают
2: радиозвезда.
1: Миллионы.
2: Радиозвезда. Артем, я прихожу на деревенский рынок. Кто-нибудь меня там узнает?
1: Какая разница?
2: Хотя люди же слушают вот в городе Д, понимаешь? Mm. Я думаю, ну, хоть кто-нибудь бы сказал. Марина, мы вас узнали.
1: Ну, по голосу, правда, сложно узнать человека.
2: Да? Ну, значит, нам надо пойти, тебя надо отправить в программу «Давай поженимся», а я буду, типа, подругой, будем тебя пристраивать. Тогда хотя бы нас узнают люди, которые в обед смотрят телевизор.
1: И забудут на следующий день.
2: Почему?
1: А так всегда происходит.
2: Мы какой-нибудь хайпанем, как сейчас говорят.
1: Что мы там устроим?
2: Я кабачки принесу, например. Вот эти, которые у меня в багажнике. Позовите нас на кастинг туда, нет?
1: Розу Сибитову туда, да.
2: Но
1: что-нибудь.
2: Слышишь, она тебе будет говорить, а сколько ты получаешь?
1: О, я
2: А сколько
1: много.
2: Ты готов на женщину потратить? Ты готов на эти вопросы
1: много,
2: отвечать?
1: Да, много готов потратить.
2: Слушайте, друзья, как вы на это смотрите? Отправляете нас на эту передачу?
1: Я не пойду туда.
2: Я бы сходила там, где вот переодевают.
1: На модный переговор? Угу. Тебя надо приодеть, согласен.
2: Мне просто там нравится, там, ну, типа, вот вы можете выглядеть вот так. Вы выглядите как замухрышка, а будете теперь королевой.
1: Давай про кабачки.
2: Давай сидеть, про кабачки.
1: Так, люди присылают квашеные кабачки и пишут, что очень вкусно.
2: Угу.
1: Для того, чтобы сделать квашеный кабачок, нужен кабачок. Я так и понимаю, нужна петрушка, или это что, или кинза это, и острый перец. И люди квашут.
2: А, ну, видимо, это как ты редиску делал. Это же
1: похоже.
2: Процесс ферментации, судя
1: это
2: по рецепту.
1: Ферментация, точно.
2: Ферментированные вот эти все штуки, это реально вкусно.
1: Да, это вкусно.
2: А мне понравилось от Оксаны сообщение, она пишет, что у нее есть дача 13 соток, работы, отдыха, солнца и забот хватает, и вчера закрутила кабачки по новому рецепту, получаются вкусные, как ананасы. Внукам нравится, могу скинуть рецепт.
1: Кабачки, как ананасы?
2: Кстати, это прикольно.
1: Я ненавижу ананасы, а кабачки, как ананасы, это, наверное,
2: ты ананасы еще... ненавидишь в пицце или с курицей в сочетании. Если ты будешь есть как ананасы в сиропе.
1: Ананасы я люблю только свежие.
2: А пришлите рецепт, это интересно.
1: Ладно, пока вы присылаете рецепт Марине Дымовой, я еще раз напомню номер телефона плюс 7-909-955-103-0. Мы вернемся уже очень скоро. Не прекращайте.
3: Реклама.
4: Укротитель тигров. Карлос Бешани. Морские львы.
5: С 12 сентября в Самарском цирке.
4: 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

дышишь за гранью ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм. А кто-то когда-то все это назвал селяви, селяви, селяви. Знать не судьба, селяви, не без тебя, селяви. В омуте лет, последней встречи нашей звездный свет, селяви. Это был сон, селяви, прошлого сон. Память моя, как островок среди...

последней встречи нашей звездный свет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Как же мне нравится вот этот вот период в творчестве Медяника и Любы Успенской. Ну, прям вообще кайф. Это как раз, когда они в Америке жили?
2: Да.
1: Наверное, они тогда тоже смотрели Дэвида Бекхэма.
2: Они тогда...
1: встречали его где-нибудь там.
2: Дэвид Бекхэм тогда еще даже не начинал играть. Они не могли его встретить в Америке, потому что Дэвид Бекхэм играл в Англии всегда.
1: Но Виктория же жила в Америке.
2: Виктория жила в Англии.
1: Все они в Англии жили? Серьезно?
2: Она... Не знаю.
1: Ну, подожди, голливудское всякое кино-то. Нет?
2: В чем здесь кино?
1: Ну, потому что они потом начали сниматься в кино и в рекламах. Ну, для меня Бекхэм...
2: В каком кино снялся? А назови мне хоть один фильм с Дэвидом Бекхэмом и...
1: Слушай, ну я никогда не смотрела футбол. Я Бекхэма не могу знать как футболиста. Я его знаю как какого-то персонажа из фильмов.
2: Нет, он ни разу не снимался в фильмах.
1: А где вообще тогда? Я не понимаю, где я могла видеть Дэвида Бекхэма. Кроме как на сегодняшнем видео.
2: Очень много рекламы.
1: А какую рекламу я заграничную смотрела?
2: Бритву, это всякая пена для бритья.
1: Чипсы же он не рекламировал, как Аршавин.
2: Он очень много всего рекламировал.
1: Да?
2: Очень
1: Кстати,
2: много.
1: Кстати, интересно,
2: конечно.
1: Феноменальный случай.
2: А, вот, и он, конечно, не американец, Марина.
1: Нет, я знаю, что он не американец, но у меня почему-то четкое ощущение, что в 90-е все были в Америке.
2: Понятно. Медяник, Шуфутинский, Токарев и Дэвид Бекхэм. Я не знаю, он родился хоть тогда, в 90-м.
1: Вот
2: Дэвид
1: люди
2: Бекхэм.
1: Пишут фильм «Гол», видишь?
2: Какой
1: так,
2: фильм?
1: «Гол».
2: А, «Гол», понятно.
1: Ну, вряд ли я смотрела
2: как
1: этот
2: «Сокол».
1: Фильм. Так, смотрите, огромное количество запросов приходит на тот рецепт дачный ананас, который кабачок.
2: Давай, дачный ананас, поехали.
1: Смотрите, вам нужно кабачки 2 кг, лимон выдавить сок из одной штучки, ананасовый сок 600 мл, сахар 200 грамм, и по выходу получится у вас баночка такая. Короче, интересно. И похоже тоже... Кстати, Артем, да. Ты же все знаешь, ты умный мужчина. Но. Почему некоторые кабачки зеленые, а некоторые желтые? И некоторые полосатые? Кабачки и цукини чем-то отличаются друг от друга?
2: Всем отличаются, это разные совершенно.
1: Но как цукини
2: бы.
1: Как будто типа элитнее звучит.
2: Цукини элитнее выглядит, если кабачок какой-то бледно такой зелененький.
1: Ну, желтый же кабачок тоже бывает.
2: Да это все от вида семян зависит, Марина. Это да? Селекция. Изучай генетику, изучай законы Менделя, в конце концов.
1: Боже мой, ты чуть-чуть меня унижаешь сначала.
2: Так ты сама попросила, как умный Мендель. Мужчина, унись меня, ты сказала.
1: Не, Мичурина знаю, а Мендель.
2: А Мендель это человек, который
1: Марш
2: вообще генетик.
1: Марш его Мендельсон? Это, или это другой человек?
2: Мендельсон это композитор, а Мендель это отец всей генетики вообще.
1: Приятно да. С умным человеком пообщаться. Сразу как-то я и забыла, что у меня красный диплом на полочке лежит.
2: Это он у тебя по каким предметам? Вряд ли по биологии.
1: Культурология, искусствоведение вообще-то.
2: А Мендель это биология. Ну ладно, поехали.
1: Доброе утро, любимые ведущие. Наверное, я одна вам напишу, что мне не хватает кабачков. Нет на еду, семье, на закрутке. Все зиму нормально, это все хватает. Но вот кабачки у меня любят курочки и уточки. Им ничего, кроме кабачков, и не надо. У меня только под кабачки выделена самая большая грядка во дворе, размером, наверное, с 1 сотку. Но в этом году мои уточки вывели рекордное количество утят, и вот сейчас они уже достаточно подросли, ничего кроме кабачков есть не хотят. За день они могут съесть 2-3 мешка кабачков, поэтому я с радостью принимаю от родственников, знакомых кабачки мешками. А они-то как рады, что я их от этих кабачков избавляю. Марго, а потом на новогодний стол у них будут уточки? После того, как соседи вам передали кабачки для вашего уточек. И, кстати, расскажите, сейчас же вот это какое-то... Я просто сегодня планировала этот вопрос в «Звездном завтраке» задать Сусопу Влиашвили.
2: Это прям будет уже совсем...
1: Ну, у него же тоже утки и куры.
2: Да, поэтому давай...
1: Ну, все же говорят, что люди в МФЦ несут кур.
2: Перебережем.
1: Просто вдруг это будет тупой вопрос для Сусопу Влиашвили.
2: Конечно, он будет тупой,
1: потому что... Я его задам Маргарите лучше.
2: Потому что это все там...
1: Надо регистрировать, если у тебя больше 10...
2: Выезжает специалист на место.
1: Да?
2: Не надо нести.
1: А зачем люди сходили с ними в МФЦ?
2: Это чисто прикол какой-то.
1: Да ну не прикол, даже. Потом уже вышло распоряжение, типа, не несите своих кур.
2: Конечно, потому что это был прикол. Ты 10 кур все равно не можешь принести в МФЦ, физически не доставишь. Ладно, сделаем снова небольшую паузу, узнаем, что делает...
1: В каком фильме снимался Дэвид Бекхэм?
2: Узнаем, что готовит из кабачков Дмитрий Молодин.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние годы на вторичном авторынке нашей страны стало появляться все больше подержанных китайцев и, соответственно, уменьшаться количество автомобилей, любимых многими марок из прошлого. Но рынок не терпит пустоты, и мы с вами все чаще стали обращать внимание на автомобили с пробегом из соседних государств, а именно из Белоруссии и Казахстана. За 7 месяцев 2026 года из Белоруссии ввезли почти 7 тысяч бэушек, из Казахстана больше 1000. Примечательно, что из Казахстана чаще везут Toyota, Lexus и Mercedes, а из Белоруссии BMW, Mercedes и Audi. Но как не купить кота в мешке, спросите вы. Теперь шанс нарваться на красивую снаружи, но убитую машину снижается. Популярный сервис по проверке автотека заключил соглашение с международной компанией Audatex и добавил отчеты о кузовных ремонтах машин из Белоруссии и Казахстана. В отчете можно увидеть зафиксированные повреждения, объем ремонта и его стоимость. Для обработки данных сервис использует собственную модель искусственного интеллекта, которая преобразовывает входящую информацию в наглядную модель автомобиля с зонами повреждений. Теперь наши покупатели, прежде чем заказать или отправиться в путешествие за автомобилем, могут оценить риски и решить, стоит ли связываться с продавцом. Это самая необходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно, Артём, а сокровенно.
6: Да все, я
7: да
6: понял.
7: Тут к тебе претензии. Да народ не, пишет, вы да что, обалдели, какие кабачки, где песня про 3 сентября? Будут, из каждого утюга будет, звучит, а у вас не звучит. Будет, все будет.
6: 18 минут, потерпите, 20. Слушай, а, я
7: бы
6: понял,
7: круто.
6: Все, я понял, наконец-то. Дорогие друзья, смотрите. Раскрыта
7: предысторию
6: правда.
7: Предысторию для тех, кто только что начал нас слушать.
6: Раскрыта
7: давай.
6: Правда, откуда Марина Дымова знает Дэвида Бекхэма. Она все время думала, что Бекхэм это то же самое, что и Стэтхэм.
7: Да ну нет, один лысый, другой красивый. Я же их различаю все-таки.
6: Я думаю, что ты их не различаешь.
7: Нет, Стэтхэма знаю. У него красивая жена Роузи. Они отдыхают на яхте. Это я регулярно смотрю. У нее еще какие-то такие скулы
6: роскошные. А Бекхэм он только в рекламе у нас снимался. Он очень активно.
7: А что он рекламировал?
6: Шампунь от перхоти мужской. И прям вот очень много было
7: из рекламы. Путать Бекхэма и Стэтхэма, если Стэтхэм лысый, вряд ли
6: да,
7: он шампунь от перхоти рекламировал.
6: Согласен, сложно. Понимаешь? Рекламировать шампунь от перхоти, если у тебя нет волос.
7: Нет, я просто, когда мы слушали Медяника и Успенскую, я была уверена, что они примерно в одно время с Бекхэмом были в Америке.
6: Бекхэм всю жизнь жил в Англии, поэтому я не знаю, сейчас, но, по-моему, там живет.
7: Да?
6: Конечно.
7: Ну, по идее, да, кабачки же в Америке не растут.
6: С чего это ты взяла?
7: Никогда не видел на банках с кабачками, с кабачковой икрой, что они сделаны в Америке.
6: Никогда не видела Джонни Деппа, да, с охапкой кабачков. Или там, я не знаю, какого-нибудь Аль Пачино.
7: Почему люди думают, что я так глупа? Например, Сашка Газарец пишет, что Марина перепутала его с Ди Каприо. Влад нам пишет, что Бекхэм снимался в фильме «Гол». Еще нам пишут про фильм «Король Артур».
6: Кто смотрел фильм «Гол»? Давайте поднимите руки.
7: Я точно не.
6: Вот именно. Но Марина точно нет.
7: Так, я вообще-то была уверена, что он актер. А вы мне говорите, что он футболист. Вообще мир не будет прежним. Едвига Карловна в шоке. Давайте все-таки про кабачки. Это моя стихия. Тут я разбираюсь.
6: Самое главное, что вынесет сегодня 3 сентября Марина Дымова после этого эфира. Бекхэм не актер, а футболист. Для нее это разочарование.
7: Гениально. Слушайте, а жена у него тоже не актриса, что ли?
6: Конечно, нет. Она не снялась ни в одном фильме вообще. Она пела в Spice Girls.
7: А, да ладно. Ну, а Spice Girls что, не в Америке?
6: Я думаю, что...
7: Хочешь сказать, это группа из Англии?
6: Я не... Ну, может быть, Spice Girls группа из Америки.
7: Ну, значит, он с женой-то в Америке был. Ладно, все, друзья, извините, отвлеклись что-то мы на какие-то молодежные темы.
6: Да, абсолютно.
7: Хотя, сколько Бекхэму лет? 60 уже, наверное, есть?
6: Нет, конечно.
7: Мне кажется, он ровесник нашего Григория Лепса.
6: Не-не-не-не-не-не.
7: Так.
6: Бэк молодой.
7: Да какой молодой?
6: Молодой.
7: Ты тоже так про себя
6: молодой.
7: Говоришь.
6: Молодой.
7: Ты...
6: Я тоже молодой.
7: 51 ему, ничего.
6: Мы с Бекхэмом еще, ого-го, еще забьем свой гол. Дайте нам только
7: да,
6: ворот.
7: Да подождите, он теперь кабачки выращивает, какой гол. Короче, мы с вами сегодня про кабачки говорим. И огромное количество каких-то
6: давай,
7: супервкусных
6: все,
7: рецептов. Например... Прям такие фотографии. Здравствуйте, это пишет вам Дмитрий справа. А, нет, пишет нам Газарец, что Дмитрий ему наприсылал кабачков. Mm-hmm. И теперь мы называем его кабачковый папа. А Дмитрий с женой сейчас летят в Москву, потому что в Чечеточке выиграли билеты. Они,
6: ну, прекрасно.
7: На
6: мы за них
7: концерт
6: рады.
7: Михаила Шафутинского. Все, круг замкнулся. Кабачки, Шафутинов день mm-hmm. и правый берег Волги.

0: Уважаемые производители кабачков, почему зимой вы продаете кабачки по 400
1: так, смотри,
0: рублей?
1: Все. Что? Вы поняли, почему у меня Бэхом ассоциируется с Америкой, а не с Англией?
0: Со Стэтхэмом.
1: Потому что пишет тебе Евгений Хмельницкий, а-а-а, что Бэхом играл за Интер Майами, а это американская команда.
0: Так он играл там вот только недавно, он уже пришел туда на пенсии в 45 лет. И что мне будете рассказывать?
1: Так, тогда ты сейчас на меня наезжаешь, что ли, на Евгения?
0: И на Евгения
1: понять,
0: в том числе, конечно.
1: Все, я-то думала, я дура, оказывается, вот все.
0: Ну, играл, он там немножко в футбол поиграл чуть-чуть.
1: Он нормальный вообще футболист?
0: Он отличный футболист, да, был. Но в Интер Майами приходит уже, когда ты все уже. Когда тебе уже под полтос.
1: Ну, а что, ты не пришел в Интер Майами?
0: Потому что я до этого не играл в Манчестер Юнайтед, извините.
1: Вот она в чем проблемка-то оказывается. Так, пишет нам Анна. Здравствуйте, я тоже очень хочу рецепт кабачков с ананасами. Вчера делала икру с дочками, очень вкусно, люблю вас, пишет нам Алла. Алла, мы вас тоже любим. Ты любишь, кстати, кабачковую икру?
0: Это не котлеты. Нет, кабачковую икру, я спокойно к ней отношусь. Это не котлеты, это нам прислали оладьи из кабачков. А выглядят как котлеты.
1: Оладушки из кабачков, это хорошо. Туси пишет, что вы со мной делаете? Пришлось достать запасы кабачковой икры. А почему она у вас на мед похожа?
0: На мед? Угу. А на что она должна быть похожа?
1: Ну, не на мед, явно на икру.
0: Да?
1: Кстати, знаете, ладно, чисто сердечное признание, никогда не ела кабачковую икру.
0: Серьезно? Угу. Ага. Ребята, у нас есть еще о чем пару часов поговорить. Марина не ела кабачковую икру.

0: и Деми на радио Шансон.
1: Вы мне повстречались, но не летом, задержались миг.

0: kiss.
1: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: Я май.

0: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Рыночная ипотека в России оживает из-за снижения ключевой ставки ЦБ и стоимости кредитов. Ее доля превышает 40%, хотя в прошлом году составляла всего 20%, рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что рыночная ипотека существенно вырастет, когда ключевая ставка снизится до 12-10%. Это может произойти к концу следующего года. Сейчас ипотечное кредитование живет в основном благодаря льготной программе по семейной ипотеке. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил газете «Ру» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Только в первом квартале россияне совершили около 690 тысяч поездок в Китай, на 54% больше, чем годом ранее. Традиционно будут востребованы Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Хайнань. Для китайских туристов ключевыми направлениями останутся Москва и Санкт-Петербург, но перспективы есть и у регионов, в том числе у Сочи и Краснодарского края. Депутат призвал расширять авиасообщения между странами и развивать удобные стыковки. Минздрав не планирует заменять врачей искусственным интеллектом. При этом технологии могут выполнять некоторые управленческие и административные функции, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По его словам, в медицине сформировался термин «система поддержки принятия врачебных решений», где искусственный интеллект лишь помогает врачу. Современные цифровые решения используются, например, для автоматизации колл-центров и очередей. Главной рыбой в России остается минтай. На него пришлась почти половина всего вылова по итогам прошлого года, рассказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. К сравнению, еще 10-5 лет назад доля минтая составляла около трети. Зверев уточнил, что в этом году добыто уже более 1,5 миллиона тонн минтая. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать кабачки. Пишите свои любимые рецепты в Макс.
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

кино, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобой.

совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры, реви, как костры горят. Обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я вдвоем взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться?

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Боль в суставе не должна быть приговором. «Юсуповская больница». Живите активно.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
0: 9:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Ну и наконец-то свершилось. Мы послушали песню.
1: Ура, ура.
0: 3 сентября. Все хотели, все мечтали именно ее услышать именно сегодня.
1: А 4 сентября, то есть завтра, в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Называется «Я календарь перевернул» уже. Концерт у всех, кто не успел приобрести билет на концерт, который состоится сегодня, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
0: Здорово! Ну а мы все-таки возвращаемся к нашим кабачкам.
1: Что мы узнали за сегодняшний утренний эфир шоу 2D?
0: Давай. Что полезного мы вынесли? Да.
1: Дэвид Бекхэм из Англии.
0: Да.
1: Его жена из какой там группы?
0: Spice Girls. Это тоже британская группа.
1: Это тоже, оказывается, британская группа. Да. Так, Дэвид Бекхэм не актер.
0: Не актер.
1: Памела Андерсон закрывает огурцы и продает
0: закатывает.
1: Их. Закатывает.
0: $38.
1: По $38 за баночку, и вроде все это на благотворительность. Но она не просто огурцы, еще какие-то лепестки роз, что-то такое. В общем,
0: огурцы
1: немножко...
0: с лепестками роз. Так себе.
1: На самом деле, я такое люблю. Мы с Едвигой Карловной такое уважаем.
0: Но сныть такого много не
1: огурцы
0: съешь.
1: С лепестками
0: такого
1: роз.
0: Такого много не съешь.
1: Слушайте, а что,
0: много
1: кабачковой икры много съешь?
0: Я могу съесть банку кабачковой икры, литровую.
1: Серьезно?
0: Ну, пол-литровую.
1: Мне нравится сообщение от Алены. Доброе утро, дорогие. Огласите, пожалуйста, весь список того, что не ела Марина Дымова, не пробовала.
0: Да там огромный список.
1: Скумбрия, тушенка, кабачковая икра. Марина точно москвичка? Тут... Нет, я из Англии, как Дэвид Бекхэм. Здравствуйте. Просто забавно, да? А что там, как вот эти твои еще помидоры-то в рассоле, в соку в собственном?
0: Да, ну, обычные помидоры в собственном соку.
1: Я даже не понимаю, как это на вкус.
0: Как это на вкус?
1: Да.
0: Но это не так солено, как вот, например, которые...
1: А они лопаются во рту тоже или нет?
0: Что значит лопаются во рту? У меня помидоры не лопаются во рту.
1: Ну вот я почему не люблю вот эти вот помидоры, которые законсервированы?
0: Потому что у них жесткая кожура.
1: Да, и они как будто бы прям вот...
0: Ее не надо глотать, ее не надо жевать.
1: Я знаю, что ее люди рядом
0: снимают
1: на тарелочку складывают.
0: Да, да, да.
1: Ну как будто это как-то неудобно, нет? Я просто очень люблю свежие помидоры.
0: Все любят свежие
1: помидоры. Я поэтому не совсем понимаю...
0: Зачем вы их консервируете? Ты этого не можешь понять?
1: Нет, чтобы, они сохранились, это я понимаю,
0: зимой, да. Так, кабачковый торт нам пишет очень вкусно. Кабачки фарширую и со сметанкой, и с чесночком. Так, что еще у нас? Какие есть тут изыски из кабачков? Самый вкусный для меня рецепт кабачков – это в духовке с сыром и помидорами. Это от Светланы. Вчера делала завтрак с кабачком на сковороду. Чесночок на мелкой терке, кабачок на крупной. Два яйца и зелень. Пальчики оближешь, кстати.
1: Вкусно.
0: Это интересно. А вот это интересно. Это прям даже можно в выходной день будет
1: что,
0: попробовать.
1: Выходной?
0: Да.
1: Сегодня попробуй.
0: Когда сегодня? Завтрак уже сегодня закончился.
1: А, ты хочешь на завтрак готовить?
0: Ну, когда это же на завтрак. Вчера делала завтрак с кабачком.
1: Но ты делаешь
0: пишет
1: себе это на
0: Алла.
1: Обед. У тебя будет второй завтрак.
0: Нет, на обед что-нибудь надо посерьезней.
1: Ну, например?
0: Ну, какую-нибудь отбивную.
1: Отбивную?
0: С каким-нибудь гарнирчиком.
1: Виктория
0: ладно,
1: пишет.
0: Все, Виктория потом, да. Бекхэм ладно. Пишет, Виктория. Почему вы не знали, что я из Англии?
2: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
4: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9:15. Хотим сегодня с вами поговорить про кабачки. И все никак у нас не клеится разговор, диалог, потому что выясняется по ходу беседы, что Марина еще кучу всяких продуктов не пробовала. А я вот, кстати, понял, Марин, у тебя мощный пробел всех блюд, которые едят несвежими. Все, что в консервах, в банках, в металлических банках, в жестяных, алюминиевых, там, я не знаю, в стеклянных, в том числе, у тебя пробел. Сейчас вот 100% патиссоны консервированные же тоже не ела. Нет. Вот, понимаете, да? Свежие-то хоть ела
3: патиссоны? Я и в свежих не понимаю, в чем прикол.
2: Ну-то хотя бы
3: это какие-то дубовые какие-то цветочки.
2: Это цветочки.
3: Которые, да. Ну вот обычно их же готовят как типа сате. А я не люблю, вот, ну, я только недавно начала как-то, вот, например, баклажаны, я недавно поняла, в чем прикол, и то я люблю,
2: когда... В чем прикол баклажанов?
3: Я люблю, я готовлю
2: салат. Итак, внимание, записывайте, прикол в баклажане, в чем же он, кроме цвета, что еще нравится тебе в баклажане?
3: Кроме цвета, формы еще, конечно, мне нравится. Нет, я хотела про другое тебе сказать, что прикол, я не люблю все, что на вкус такой, как какая-то слизь, поэтому я вот это, когда что-то тушеное на вот эти овощи тушеные, мне это не нравится.
2: Тебе то вот есть, эти сате, вот эти все, это не твое.
3: Ну да, мне поэтому то, что обычно то, что законсервировано.
2: Но при этом ты любишь что-то намазать на хлеб. Всякие намазки тебе нравятся, мне кажется.
3: Это другое. Да. Ну то есть как бы и, например, если говорить про баклажаны, я их полюбила, когда попробовала вот этот вот рецепт грузинского салата, когда кабачки хрустящие.
2: О, да,
3: когда
2: это шикарно. Карамелизированные.
3: Но они не то, что карамелизированные, они же запекают. Ну,
2: да,
3: они хрустят не из-за карамели, там обычно, скорее всего, кукурузный крахмал.
2: И сахар там тоже есть.
3: Но это в соусе уже.
2: Нет, мне кажется, но в рецептуре.
3: Ну, может быть, мы с тобой разные салаты пробовали, про разные.
2: Они такие, они грузинские,
3: такой кисло-сладкий соус, да, вот эти хрустящие поджаренные баклажаны. Вот это вкусно. А когда они, например, когда вот эти баклажаны, закручивающиеся вот эти рулетики, но мне нравится, что там, что в самом рулете вот эти вот орешки, чесночок, но то, что баклажан слегка вот эта слизь, это меня немножко как-то... Ну, вот знаешь, у каждого есть же свои какие-то как-то заскоки. Вот у тебя, например, ты же не любишь, когда... Какие-то там пицца с ананасами. У тебя это прям, ты это неприемлемо.
2: Я вообще не понимаю ананас, зачем его вообще куда-то надо добавлять. Это для меня абсолютно самостоятельный вот продукт. И вот просто свежий ананас я могу съесть с большим удовольствием. А вот в чем-то никогда.
3: А Ольга нам пишет: привет, ведущий, ажиотаж, осенние кабачки, а я вообще их не понимаю, трава, она и есть трава. Пробовала в разных видах, но вообще не зашло. Вот тебе, Ольга. Кстати, Ольга, очень у вас непопулярное мнение, потому что многие прям, вау, кабачки, едим каждый день, закручиваем.
2: Ну, кстати, я тоже в детстве не любил это все дело.
3: Да?
2: Да, я кабачки распробовал уже, будучи взрослым, когда я понял, и что это, и, во-первых, просто в приготовлении всегда. Во-вторых, это всегда доступно и дешево, особенно в сезон. Ну и в-третьих, то, что это полезно. Как минимум, это полезно, это низкокалорийно, это шикарнейший гарнир.
3: Ну это типа там же клетчатка, наверное,
2: конечно,
3: да? Но
2: конечно.
3: С другой стороны, полезно. Жарят, допустим, кабачки, куча масла.
2: Нет,
3: едят со сметаной некоторые или с майонезом.
2: Я только аэрозольно сбрызгиваю сковородку, когда готовлю кабачки.
3: Ну это ты, Артем, у тебя оливковое масло только дома, а люди жарят на обычном, на подсолнечном, бахнут его.
2: Ну так ты разбрызни его, просто не надо наливать его туда, лужу на
3: сковороде.
2: Хорошо,
3: дорогие
2: делать.
3: Друзья, вот давайте сейчас небольшой опрос. Вы масло брызгаете или все-таки вливаете, что прям поджаристая корка у этих кабачков? Ну, конечно, все поджаривают, не сбрызнув чуть-чуть,
2: не,
3: понимаешь?
2: Я просто вот, чтобы не пригорало.
3: Это ты вот этот с Патриков эстет, побрызгал он на сковородку оливкового масла.
2: Три пшика аэрозолю, да, их достаточно.
3: Три пшика, несерьезно, Артем.
2: А вот уже в баклажан, да, я вчера бухнул нормально, кстати, масло. Чтобы пожарить вкусно баклажаны, их нужно, чтобы они прям в масле жарились, да.
3: Надежда пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. А я попробовала благодаря Марине цветочек кабачка, пожарила. А так кабачки всегда у нас его много. Сейчас пришлю рецепт, то, что мне понравилось. И присылает нам рецепт кабачковые вафли. Но это вафельница нужна.
2: Кабачковые вафли. Так, ладно, кабачковые вафли, это надо переварить. А для того, чтобы переварить, нам нужна реклама. А для того, чтобы реклама, ее нужно поставить.
3: Давай.
2: Пишите +7 909 955 1030. Мы скоро вернемся.
0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: чтобы нас слушать, очки не нужны. Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова на радио Шансон.
1: Нет, все же самолет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Марин, ну что, откровенно признавайся, а перцы маринованные ты ела когда-нибудь?
3: Ну, которые как леча или нет?
2: Ну, которые не как леча, которые как перцы.
3: Тогда нет. А клеча пробовала, мне очень... У меня вот есть друзья, с которыми я хожу в баню, и они меня угощали очень вкусными, которые...
2: Ну, такие, именно леча.
3: Именно как именно леча, да. Так. Но вот жижа мне не нравится, а вот сами перцы мне нравятся. А маринованные это как?
2: Просто когда закручивают перцы.
3: И они хрустящие?
2: Ты ни разу
3: нет,
2: не ела...
3: Нет, я не понимаю, о чем
2: ты... Консервированный
3: я
2: перец не, ни
3: нет,
2: разу не ела?
3: Нет, я ни разу не ела консервированный. Я не понимаю, о чем ты говоришь.
2: Ну, стручки, когда в банке, в стеклянной.
3: Не, я такого не видела. Ну, я видела леч. Я даже не понимаю, как это где-то продается.
2: Острые бывают, бывают не острые перчики.
3: А, ну, вот ты сейчас прикалываешься, ну, как бы, ну, где я должна...
2: Ну, ты в Турции, ты плавала, ходила на корабле «Астория Гранде». Ну, у них там в салатах всегда вот этот вот перец.
3: Ты же помнишь, я брала стандартный набор блюд там, в Турции в этой.
2: Картошка, курица, мороженое?
3: Ну, типа. Ну, иногда кусочек сыра. Ну, я поэтому, я очень жду бархатный шансон, потому что я вот, например, никогда не была в турецком отеле. Вот на лайнере была 2 года. Спасибо, любимая радиостанция, отправили в командировку, хоть человек увидел вообще берег турецкий.
2: А теперь увидишь настоящий берег.
3: Просто вот про отель я даже вообще не понимаю, как. Там
2: что
3: чем
2: такое,
3: кормят.
2: Что такое?
3: Ты хочешь сказать, там вот ты к бару подходишь и прям просто все выбираешь и все.
2: Да, пальцем показываешь, что будешь. Ну, если не знаешь турецкого и английского. И русскую.
3: А что, ну, там что, кумыс или что там пьют турки?
2: Кумыс, да. Да, 24 часа в баре кумыс.
3: Расскажи, как
2: в нашем баре только кумыс и айран. Приходи, покупай путевку. Какие перцы?
3: Ну, ты сейчас про перцы рассказывал.
2: Маринованные перцы.
3: Маринованные перцы. Это турецкое блюдо?
2: Ну, в Турции они без этого за стол не садятся, если они перцев себе не наложат, их зелененьких, маринованных, остреньких.
3: Не понимаю вообще.
2: Вкусненьких.
3: И в отеле прям в
2: прям будет стоять чан, и там эти перцы будут плавать. Я тебе лично головой в этот чан.
3: Если вы хотите увидеть, как Артем головой в чан с перцами меня макает, то покупайте путевки на бархатный шансон, возрастное ограничение 18+, но не потому, что это как-то будет кровожадно, как будет Артем меня.
2: Да не-не-не, это все будет.
3: Во-первых, там будет Михаил Захарович Шафутинский. Во-вторых, там будет Михаил Бублик. Во-вторых, там...
2: В-третьих уже.
3: Уже в-третьих?
2: Да.
3: В-третьих, там будет Алексей Петрухин. Да кого там только не будет. Все будут, и вы обязательно приезжайте.
2: Приезжайте, да. Мы вас ждем. С 24 октября по 30 октября.
3: И надо обязательно покупать путевки на сайте radioshanson.ru, потому что если вы это сделаете как-то по-другому, то вас на концерты, которые организовывает Радио Шансон, просто не пустят. Да. Имейте это в виду и остерегайтесь мошенников, подделок. Все.
2: Продолжаем
3: только...
2: разговор про кабачки. В сковороде типа сотейник, кабачок кубиками, резанный лук, тертая морковь, немного воды, и по крышкой накрываем, перемешиваем. По мере выпаривания воды 3 яйца разбиваем. Потом это все мешаем, солим, маслом поливаем. Смотрим, чтобы яйцо стало золотистым. По желанию чесночка мелко 2-3.
3: Снеси курица нам яйцо золотое.
2: Ну, я не знаю, что это за блюдо получается. Это яичница?
3: Ну, какая-то... типа, мне кажется, это типа шакшука.
2: Навороченная
3: а-ля
2: яичница.
3: Шакшука.
2: Ну, типа шакшука.
3: А вот, интересно...
2: Добавьте помидоры, будет шакшука реально.
3: И перец.
2: Да.
3: И зелень сверху присыпьте. Григорий пишет, у него классная история. Кабачки люблю и все блюда из них. Один раз со мной случился очень необычный случай. Ехал в поезде из Воронежа, и на подъезде к своей станции проводница обвинила меня, что я украл из ее багажа несколько банок с кабачковым вареньем. Кабачковое варенье, вы вообще представляете, восклицает Григорий?
2: Варенье.
3: Я, если честно, нет. Я говорю, какое варенье? Точно не икра? Или там бриллианты какие-нибудь, может, были? В общем, было так неприятно. И когда я на своей станции обратился к сотрудникам полиции, чтобы они разобрались, она махнула рукой и сказала, пусть это останется на вашей совести. Григорий, кто умыкнул кабачковое варенье?
2: Кто съел его в тамбуре?
3: Если Григорий утверждает, что он его не пробовал. Кстати, неприятно, когда тебя обвиняют в том, что ты не ел.
2: Не делал. Не ел или не делал?
3: Ну и не делал.
2: Ну и не делал,
3: и не
2: да.
3: ел.
2: Так, я люблю рецепт, называется «Кабачок не дурачок», пишет нам Наталья. Хороший рецепт, в принципе, уже, да.
3: Он делается, приятно.
2: Делается из молодых кабачков, получается очень вкусно. А рецепт я вам не расскажу. Наталья из Долгорукова. Спасибо,
3: интересно.
2: Наталья.
3: Интересно.
2: Да.
3: А вот смотри, человек не подписывается. Угу. Артем, все просто. Тертые кабачки, яйцо, мука, дальше в вафельницу, типа венские.
2: А, это вот
3: а
2: вафель,
3: сверху
2: да.
3: яйцо из яичницы и кусок красной рыбы.
2: Ух ты!
3: Боже мой, вот да это, что вот это да. за какие-то блюда вот изысканные? Уже, вот сейчас
2: вот
3: уже
2: просто
3: прям...
2: вот ингредиенты ну, перечислили.
3: Это, я вам
2: уже
3: сразу
2: нравится.
3: Скажу, это 1500 стоит в ресторане.
2: Уже, уже зачет. Уже 1500?
3: Ну, как будто бы. Ну, я, не в моем не ресторане, на, а надо, мне кажется, не что такие ценники.
2: Не надо, Марин, в ресторане это есть. Тебе же сказали, дома сделай.
3: А дома где я дома рыбу-то возьму красную?
2: Ну, в магазине.
3: Ну, вот тебе полторашка и набегает.
2: Так нет, возьми маленький кусочек.
3: А селедку, интересно, можно положить? Эконом-вариант.
2: Не, я думаю, уже не то будет, конечно.
3: Кабачок с селедкой не сочетается, судя по тому. Не гастропара.
2: Какая-то дешмань получится. А вот именно...
3: Хорошо, твоя любимая скумбрия с кабачками как?
2: Нет, скумбрия с кабачками, мне кажется, несочетаемые продукты.
3: Почему?
2: Но они росли в разных местах совершенно.
3: А, вот так вот?
2: Скумбрия не знает про существование кабачка.
3: Ну да, курица с кабачками нормально сочетается?
2: Да, да, курица всегда их клевала, а скумбрия нет. Ладно, друзья, скоро вернемся, не переключаемся. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Салвисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Какой приятный молодой человек у нас работает в коллективе.
16: Ну вот, Марин, спасибо, Марин, мне приятно.
15: Последние 5 минут ты с этим молодым человеком разговаривала, я тут сообщение про кабачки.
16: Про баскетбол разговаривали, а баскетбол — это игра, любимая миллионами людей.
15: Да, баскетбол — это круто. Кириленко же, да? Классный баскетболист из тех, кого...
16: Который играл даже в NBA, конечно, да. Андрей Кириленко.
15: Этого я знаю.
16: Конечно.
15: Имейте в виду.
16: А Егора Демина знаешь?
15: Да, он же какой-то супер прям красавчик и молодец. Мы же про него рассказывали, про его успехи. Гордимся парнем.
16: Так, ладно, что, давай про кабачки.
15: Интересно, он ест кабачки?
16: Все едят кабачки.
15: Но не все про это рассказывают
16: нам. Не все про них знают. Не все знают, что ели кабачки.
15: Помнишь, опрос я устраивала по поводу масла? Два пшика или вливаете, как не в себя?
16: Так, и что там?
15: И вот смотри, Сергей Олегович пишет: вливаю подсолнечное, как во фритюр. Газорез пишет: льем, как из ведра. А Туся пишет: уходите-ка уже домой, слюна из-за вас течет.
16: Да.
15: А куда мы уйдем? Мы не можем. Мы сейчас вообще-то гостей ждем. К нам Сусо Павлиашвили с супругой придет.
16: Да.
15: Презентует новую песню, потому что в эти выходные в Москве день города, и песня это... Ну ладно, давайте. Без спойлеров.
16: Ага. Конечно. Так, доброе утро. Кабачки можно применять везде. От закусок до десертов, но я все-таки приверженец классики, пишет там Елена.
15: Кружочек... Села на кабачках на стойку. Такая классика у вас.
16: Такая классика нам нравится, да.
15: Но мы не против алкоголя, друзья.
16: Это не Бетховен, да. Так, кружочками в мучной панировке, намазав сметанкой с чесночком, а также икра, куда же без нее. Видите, оказывается, можно икра без нее, потому что икра имеется в виду кабачковая, Марин.
15: А, я думала, красную.
16: Марин, кабачковая.
15: На кабачковой вафле... красную и корочку.
16: Да, будет хорошо.
15: И тоже. Яйцо пашот.
16: А какое блюдо ты можешь испортить, добавив в него красную икру?
15: Слушай, если...
16: Правильно, никакого.
15: Если чуть-чуть икры добавить, нормально. А если много, то мне вот не нравится много икры, это плохо.
16: Ну вот...
15: Осуждаю.
16: Берешь яйцо куриное.
15: Ну.
16: Пополам разрезаешь.
15: И туда и сверху, не больше правильно. 7 икринок.
16: Да ладно.
15: Потому что дальше ложечку. Мне будет невкусно.
16: Ложечку чайную.
15: Помнишь, как-то маленькую слушатели угостили, привозили нам, по-моему, перед нашим отпуском икру.
16: Так.
15: И мы с тобой ели ее из тарталеток.
16: И давились.
15: Ну вот хорошо.
16: Сидели в студии, давились икрой.
15: Хорошо,
16: это хорошо,
15: когда
16: это
15: икры прям чуть-чуть, вот что ты языком можешь пересчитать ровно 7 икринок, не больше. Вот это мне нравится.
16: Если ты можешь это своим языком пересчитать 7 икринок, я хочу сказать, у тебя какой-то талант сейчас пропадает.
15: Почему
16: ты не замужем?
15: А я никому про это не рассказывал.
16: Ужас.
15: Понимаешь?
16: Так, доброе утро. Все, я уже не могу. Консервированные, как огурчики. Все. Я не хочу больше читать про эти кабачки.
15: И про икру хочешь?
16: Про 7 икринок. Мне гораздо интереснее.
15: Слушай, ну мне кажется, ты...
16: А когда ты научилась считать языком икринки?
15: В детстве, Артем. Пока все пробовали ваши вот эти вот томаты в собственном соку, тушенку. Мы с Дэвидом Бекхэмом в Англии.
16: В Америке. В Америке.
15: В Америке.
16: Надо говорить в Америке. Так, ну ладно, у нас 20 секунд. Давай теперь можешь спойлерить по полной программе.
15: К нам в гости придет Сусо Павлиашвили и Ирина Павлиашвили.
16: Но Ирина, это точно ни разу у нас не было.
15: Не было ни разу.
16: Это прям удивительно. Очень хочется с ней познакомиться лично. Задать ей несколько вопросов.
15: Только ты имей в виду, у нас мужем приходит.
16: А, так
15: что, знаешь, твои вопросы должны быть в рамках всего приличного.
16: Ну ладно, мои вопросы
15: готовит
16: будут про
15: ли она кабачковую икру, ела ли тушенку?
16: Слушай, кстати, да, про кабачковую, про кабачки, я думаю, можно с Сусо сегодня поговорить.
15: Обязательно. Мы же вот для этого и позвали, чтобы
16: да,
15: поговорить
16: принципе,
15: про
16: да.
15: кабачки.
16: Да.
15: Пишите свои вопросы, если у вас есть, что спросите у Сусо Павлиашвили и его супруги. А ты?

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 3 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. А ты думаешь, я выключился и не знаю, что такое четверг?
2: Я просто думал, что потерял.
1: Так, овны, постарайтесь не натворить каких-нибудь неприятностей по глупости. Любую энергию направляйте только в мирных целях, как атом. Песня дня, 3 сентября, Михаила Шуфутинского.
2: В городе Дубна. Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет много контактов. Не исключены также короткие поездки, командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Вдохновение ловите сегодня в песне «За тебя» Михаила Шеллига.
1: Близнецы, возможность хорошо заработать появится сегодня. Не упустите ее. В финансовой сфере главная задача – вовремя сделать правильный выбор. Ваша песня «Бабье лето» Валерий Курас.
2: Раки, финансовый вопрос наконец-то перестанет вас волновать. Наступает стабильная и успешная жизнь. Сегодня возможны значительные денежные поступления. Повезло вам, раки.
1: Почему я не рак?
2: Настроение ловите в песне «Будет светло» Михаила Бублика, потому что ты лев.
1: Львы, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны свернуть горы. Так, музыкальный совет песни «Безответная» Анастасии Самбурской.
2: Девы, сегодня вам стоит придумать новый способ для развлечений. Не жалейте фантазии, и тогда вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. Ваша песня сегодня «Владимирский Централ» Михаила Круга.
1: Весы, избегайте поспешности, не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. На самом деле все идет так. Ваша песня — это Лена Виктора Долина.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее. Наведите порядок дома, это поможет избавить себя от лишних трат. Ваша песня к единственному Любови Успенской.
1: Все мы немножечко скорпионы, живем в такое время, что от крупных покупок лучше отказаться. Так, стрельцы, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Ваша песня «Золотая рыба» Александра Новикова.
2: Козероги, будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-то не в самый неподходящий момент. Среди вас есть люди, которые могут обидеться. Ваша песня «Мимозы» Максима Апреля.
1: Водолеи, постарайтесь в этот день уделить достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможны разлады. Ваша песня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. Вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но найти его будет необходимо. Ваша песня сегодня «Гуляй, Россия» Шамана.
1: Слушай, ну ты прям тараторка. Так тараторишь.
2: А мне пора встречать гостей в «Звезды завтра».
1: Ну тогда иди встречай. Радио «Шансон» всем желает легкого четверга.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дальний Восток станет регионом для обкатки использования гражданских беспилотников в народном хозяйстве. Об этом заявил президент Владимир Путин. Российский лидер отметил важность обратной связи от инновационных компаний, которые могли бы объяснить, что мешает внедрению новых технологий. Особый правовой режим для беспилотников должны запустить с 1 января следующего года. Владимир Путин отметил, что Дальневосточный федеральный округ должен стать центром экономического роста. Динамика макропоказателей в регионе уже превышает среднероссийские значения. Создаются новые эффективные рабочие места, а доходы местных жителей выше, чем в среднем по стране. Более 50 регионов сформировали план по увеличению посевных площадей. К 30 году планируется добавить в оборот не менее 5 миллионов гектаров, сообщили в Минсельхозе. Ранее неиспользуемые земли признают пригодными для сельхозпроизводства и включают в дорожные карты. Наибольшие объемы обследований провели Московская, Калужская и Новосибирская области. В Москве к предстоящим выходным резко похолодает. 5 и 6 сентября дневные температуры опустятся до плюс 14 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Агрессивное вторжение осени начнется в субботу. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Ожидаются дожди, выпадет более трети месячной нормы осадков. Ранее синоптики не исключили, что во второй половине сентября в столицу может прийти бабье лето. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» встречаем семейную пару Сосо и Ирину Павлиашвили. Артист готовит к релизу новую песню. Все подробности через несколько минут.
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: К нам пришел грузин. Грузин и не один. Он пришел со своей очаровательной супругой, которую зовут Ирина. Дорогие друзья, встречайте Сосо Павлиашвили, наш любимый с супругой. Да. И, конечно же, мы рады вас приветствовать этим утром. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Хочу аплодисменты включить сегодня, как
2: но нам нужен небольшой долг перед нашими спонсорами, потому что утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть проговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: А теперь к нашим дорогим гостям. Впервые в «Звездном завтраке» Сосо и Ирина Павлиашвили. Как здорово, что Сосо вы наконец-то привели к нам на радио «Шансон» свою супругу. Нам очень приятно.
1: Ну и, конечно, не просто так привел, да? Есть повод веский для этого.
3: Есть повод, да.
1: Рассказывай.
3: Во-первых, с вами увидеться.
1: Так.
3: Во-первых. Очутиться на моем любимом «Шансоне»,
1: так,
3: для которого мы готовим даже целый альбом. Даст Бог, в октябре уже презентуем.
1: Сколько треков сразу? Скажи нам, сколько ждать песен.
3: 6-7 песен, точно не помню.
2: Как альбом будет называться?
3: Каждому свое.
2: Хорошо.
3: Каждому свое, конечно. Вот. И, наверное, мы заработали такое, в хорошем смысле, такое доверие, что мы сегодня здесь дружим с «Шансоном». И это дорогого стоит. В первую очередь для меня дружба, отношения. Вот, и как раз отношения и преданность сделала все, что сегодня вместе со мной, моя Ирочка. И наши отношения, наша любовь сделала то, что создалась та песня, которую мы сегодня хотим презентовать.
1: В середине часа обязательно ее услышим.
3: Да, мы как раз вчера ее закончили.
1: Это эксклюзивная будет премьера, еще нету нигде, ни на каких
3: нигде.
1: Цифровых площадках.
3: Даст Бог, 18 сентября мы ее запустим.
1: В общем, кто не слушает радио «Шансон», услышит только 18 сентября, все остальные услышат сегодня,
3: да,
1: 3 сентября. Супер-премьера.
2: Песня же не просто так, она посвящена Дню города, который уже в эти выходные красавица Москва будет отмечать. Правильно? Как-то это связано с Москвой?
3: Она просто посвящена Москве, потому что дни города приходят праздники, это замечательные праздники, потом наступают будни, но эта песня всегда будет. Mm-hmm. Эта песня моя благодарность, наша благодарность Иришка и этому городу, потому что мы здесь нашли друг друга, мы здесь нашли свою любовь и идем уже столько лет, несмотря на ее молодость, уже двое взрослых детей.
4: Это очень нежная песня, да, про двух любящих людей, которые нашли друг друга в огромном городе, который как сгусток энергии. Для кого-то это город возможностей, а для кого-то это просто родной дом, какое-то нежное место, к которому испытываешь ностальгические чувства. И в этой песне мы как раз смешали такие легкие ностальгические аккорды, ноты, инструменты, которые напоминают вот про ту старую Москву, которую мы любим, благодаря старым фильмам, добрым, наполненным нежностью и человеческими отношениями.
1: Ирина, у вас очень красивый голос. Вы раньше пели?
4: Знаете, я пою всю жизнь. Наверное, не так классно, как Сосо, но поддерживаю его периодически на сцене.
3: Не, классно, классно. Она как раз поет в этой песне и не просто поет, она написала текст.
1: Мне просто интересно, да, почему только сейчас мы
2: почему только
1: узнаем
2: сейчас? Ты
1: Ирину,
2: просто ни разу
1: певиц
2: не был на концерте Сосо Павлиашвили.
1: Не, только сейчас пришел с супругой, я имею в виду. Почему раньше, если Ирина поет давно и делает это хорошо, почему раньше мы ее здесь не видели вместе с тобой?
3: Я ее очень попросил, просто она уже не смогла. Главное отказаться, а то...
1: То есть, в принципе, она и в этот раз не хотела идти.
4: Он просто бережет меня как бриллиант и не показывает, да, я только...
1: Что за акцент
4: иногда
1: сразу появился при слове бриллиант? Что за акцент?
2: Если говоришь без акцента, бриллиант
1: меньше. Да, бриллиант, она говорит.
3: Я ее прячу. Мы недавно выступали на «Новой волне». Uh-huh. Я там тоже презентовал одну из моих песен.
1: Вы там что-то даже вели, по-моему.
3: Я вел «Вечер Пауза».
1: Смотрю, у нас конкуренция, Марина.
4: Это был дебют, первый раз в
1: жизни. Сосо и Лерочка вышли и начали вести концерт.
3: Но самое главное, что это был заключительный концерт. Кстати, 4-го, посмотрите, я и Иру вытаскиваю из зала. Ира просто встает, танцует, там где-то полминуты. Где-то 5 с чем-то миллионов просмотров.
1: Ирина, то есть вы еще не просто хорошо поете, но и хорошо танцуете.
4: Ой, спасибо, так
3: она
4: приятно.
3: Вообще божественная.
4: Смущалась, она божественная.
1: Слушайте, да, мне кажется, нам надо побольше узнать про Ирину, потому что про Сусо мы знаем уже все, про его котов, кур, уток и прочую живность он уже нам рассказал, а вот с Ириной мы еще ни разу не беседовали. Дорогие друзья, если вам тоже интересно что-то узнать про Ирину Павлиашвили, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, присылайте +7 909 955 1030, а мы совсем скоро вернемся к нашей увлекательной и очень интересной беседе. И напоминаю, что в середине часа будет мега-супер-премьера песня «Москва». Не пропустите.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Сосо, Ирина Павлилиашвили у нас сегодня, дорогие друзья, в «Звездном завтраке». И, конечно, в середине часа мы презентуем новую песню под названием «Москва». Город, с которым познакомился Сосо и Ирина. И вот при каких обстоятельствах, как много лет назад познакомились вы, как вас свела судьба вместе, что происходило в этот момент? Вы помните вообще детали, подробности этой встречи?
2: Это было конечно. В центре Москвы или на окраине?
3: Это было в центре Москвы, во Дворце пионеров на Миусской площади, где я занималась в театральной студии «Класс-центр». Кстати, сейчас в этой студии занимается наша младшая дочка.
4: О, уже закончила.
3: Уже закончила.
4: Поступила в ГИК.
2: Какая молодец, супер.
3: И как раз у Сусо находилась его звукозаписывающая студия на одном этаже с моей. Угу. И мне безумно хотелось спеть его песню «Я с тобой» на своем концерте в театралке. И я пришла попросить запись, собственно, переписать просто кассету с этой песней. И вот так мы познакомились.
1: То есть вам открыл дверь, вы постучались в студию, открывает дверь Сосо и сразу...
4: В халате так. Сигара и кофе, да.
1: Кофе, да.
3: Не было такого.
1: Ну а как все было-то?
3: Да нет, у нас был звукооператор общий, там и тут. И я говорю, пожалуйста, попроси запись для меня.
2: А вам он уже на тот момент нравился? Ну то есть было какое-то внутреннее...
3: Творческий очень, да.
1: А вот уже когда вот он вам понравился, не только творческий, вы помните, как это произошло?
2: А как мужчина, как человек, а не просто как артист?
3: Наверное, когда я первый раз пришла и увидела, как он записывает песни, но это правда невозможно не очароваться, не влюбиться и просто не сойти от этого с ума, потому что человек перед микрофоном, который жестикулирует как Супермен в фильме, не знаю, в каком-то супергеройском.
4: Нет, главное записать жестикулировать.
3: Нет, он так поет на 200% просто. И ты смотришь, думаешь, боже мой, он просто искрит вообще энергией и обожает свое дело. Ну, кстати, ничего не изменилось.
2: А как анекдоты рассказываются с Павлиашвили?
3: Да, вообще.
1: В общем, нет. В этот момент вы в него влюбились и поняли, что...
3: Да ладно, нет, ну не в этот, конечно, нет. Но это произошло намного позже.
4: И она еще тогда маленькая была. Она потом уже повзрослела.
3: Да,
4: но она уже, мы уже вместе работали, я ее пригласил в свой коллектив. Угу. Познакомился с Ирочкиными родителями, которые являются моими ближайшими друзьями. Угу. Вот. И после, через там 2-3 года у нас начались отношения. Угу. И вот не расстаемся до сих пор.
1: Ну, прекрасно.
4: Мы вот все эти остальные отношения выстраивали, чтобы попасть сегодня на радио «Шансон».
1: Да, и вы попали. Вы молодцы.
4: Вот, значит, мы все правильно сделали.
1: Вы все правильно сделали.
4: Можем разойтись.
1: Не-не-не.
2: Огромное количество уже приходит сообщений от наших слушателей. Надежда, например, пишет, очень нравится Сосо Павлиашвили, настоящий русский грузин. Всегда с уважением относится к людям и к стране, в которой живет очень мудрый человек.
4: Дай Бог здоровья. А как?
2: А еще...
4: Я связан пуповиной с Грузией, там, где мои родители, моя сестра, родня, а мое сердце и сердце моей семьи, моих детей бьется в Москве. Поэтому я являюсь связующим.
1: Ну, то есть русский грузин, это не обидно для вас звучит?
4: Для меня это гордость.
2: Угу. Спрашивает Туся, что для вас самое ценное в общении с вашим зрителем? Вот такой вопрос сразу.
1: Это глубокий философский вопрос.
4: Нет, ценное то, что зритель есть. И я служу его вдохновению. Вот это для меня самое главное, потому что если я служу вдохновению зрителей, я служу, значит, Богу.
1: А так было всегда, Сосо, когда всегда. У тебя всегда, я имею в виду, были полные залы? Или ты помнишь времена, когда ты выступал там в зале 50-30 человек?
2: Не было денег на еду или какие-то сложности?
4: Всегда это было. Это вообще...
1: То есть вот когда ты уже начал выступать,
4: как
1: залы всегда были...
4: Как 6 лет я взял скрипку и начал играть, заниматься на скрипке. Это я уже ощущал, что Бог меня ведет. Хотя мне никто это не вкладывал специально что-то. Просто я ощущал, что Бог меня ведет.
1: Но у тебя в целом был тернистый путь к Олимпу или все достаточно легко и непринужденно происходило?
4: Все происходило так, что я приходил и побеждал. И конкурсы, и по скрипке, и в эстрадной...
1: Это талант или везение, как ты считаешь?
4: Ну, это... То, что зритель доверяет, и зрителю нравится, и ценит.
1: Ну что ж, мы ценим каждого нашего радиослушателя и призываем подключаться к нашей беседе. +7 909 955 103 0, дорогие друзья. Сейчас вот 20 минут, буквально через 10 минут в нашем эфире будет супер-премьера. Песня «Москва», которую представят на ваш суд Сосо и Ирина Павлиашвили. Не пропустите.
5: Реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
9: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
11: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
10: С 12 сентября в Самарском цирке.
11: 0+.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
14: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что, я думаю, сейчас все внимательно примкнули к своим радиоприемникам, потому что у нас уже через 4,5 минуты премьера песни «Москва».
2: Эксклюзивная премьера, которая состоится в эфире радио «Шансон». Я вчера до вечера писала вашим девочкам, помощницам, когда вы пришлете песню, мы переживаем, нам же ее надо в программу залить. Мне ваши девчонки пишут еще с Осоповляшвили на студии, ее доделают до своего.
1: Час назад появилась песня, чтобы я ее мог поставить. Час назад. Вы что так нервы?
3: Она горячая еще, горячая.
2: Горячий пирожок.
1: Расскажите, кто ее написал, кто автор, значит, мы поняли, что стихи написал.
2: Стихи мои, да.
1: Так, музыку, наверное, ты написал.
3: Конечно. И в аранжировке помог невероятный музыкант Володя Корниенко.
1: Да.
3: Корней. Его музыкальная погоняла, его Корней. Он невероятный гитарист и потрясающий музыкант. Он как раз ощущает вот винтажный стиль. Мы с ним записывали целый альбом «Твистовый». Девчонке хочется гулять. Вот. И дальше вот идем вместе. И что я могу сказать, что этот город действительно мне подарил, и музыка, этот город мне подарил Иру. А Ира, это мое, наверное, самое большое счастье. Во всяком случае, так считают мои родители. Вот. И мне это очень приятно. А остальное, скажите, Ирина Борисовна, Ирина, что я говорю и говорю.
2: Вы раньше писали стихи или
3: конечно,
2: это первый опыт?
3: Конечно.
4: Знаете, да, я когда сижу в самолете, это единственный шанс уговорить меня что-то написать, когда я никуда не бегу, не занята стройкой, садом. И самый подходящий момент в самолете.
3: После премьеры я расскажу про наш New Metal, который она тоже принимает участие.
4: Вообще у Сусо безумно плодотворный год на музыку. При том, что у нас на студии ремонт, у нас какой-то переезд. И несмотря на это, Сусо не остановить. Он придумывает постоянно песни, записывает их на диктофон. На съемной студии прописывает огромное количество новой музыки, потрясающей. И вот песня «Москва» как раз родилась у него вот в такой какой-то сумбурный момент между гастролями, когда он замученный, не спавший.
3: Буквально 2 недели тому назад.
4: И буквально только неделю назад мы решили, что мы эту песню будем петь вместе, потому что он спел ее один, очень темпераментно, такой как бешеный грузин, не побоюсь этого. Я послушала, говорю,
3: слушай. По-растамански получилось.
4: Да, по-растамански. Я говорю, ты спел ее, как Боб Марли. Говорю, что это такое? Он говорит, хорошо, мне там очень высоко, поэтому верхний голос будешь петь ты, а я спою на октаву ниже. Ну, вот так и получилось.
3: И просто вот проговорили.
4: А клип будет?
3: Ну, если народу понравится, дай бог здоровья всем. С удовольствием снимем, а почему нет?
1: Это полноценная дуэтная песня первая, да, или да. До этого тоже были дуэты?
4: У нас было несколько дуэтов. Мы в концерте поем 1-2 песни вместе.
3: Угу. У нас был даже дуэт, называется «Ангел» из альбома «Небо на ладони». Резо Гигинеишвили снимал даже клип, нам подарил клип, когда Ирочка была в положении. Вот мы, вот Воробьевы горы, там очень красивые места. Вот я ей подарил это.
4: За 4 дня до родов мы сняли этот
2: вот
4: клип.
2: Вот это да.
3: Да, «Ангел» называется. И там идет читка и очень красивый припев, посвященный нашему ребенку.
2: Есть ли у вас в Москве места силы, может быть, какие-то парки или улицы, где вы гуляете, и можно вас встретить,
3: сад,
2: например?
3: Который построила Ирочка, дом, который построила Ирочка.
2: Это где у вас куры как раз, коты?
4: Да, куры, коты.
2: Сколько у вас про кур? У нас даже слушатели писали.
1: У вас больше 10 кур или нет?
4: Так, да, ввиду последних новостей, да.
2: Вы их носили в МФЦ? Это вы те люди, кто в МФЦ с курицами пришел?
4: Ну, если они расплодятся, нам придется, конечно.
1: То есть у вас пока меньше 10.
2: А пока, да. Ирина, это ваша была идея с курицами? Или
4: Сусо
2: это...
4: обожал в детстве воспоминания, когда по утрам просыпаешься от кукарекающих петухов. Я была в ужасе от этой
2: коренная
4: идеи.
2: Коренная москвичка, наверное,
4: честно.
2: В шоке была, да?
3: Я тоже коренной
4: из Тбилиси. У меня мама из Саратова, у нас тоже были курочки. Но я ненавижу просыпаться по утрам от ора петухов. Но, кстати, мы так уже это адаптировались.
2: А еще не вывели какой-то бесшумных петухов? Есть же собаки, которые не лают с петухами?
4: Глушитель для петухов.
3: Нет, мне по кайфу. Я обожаю. Утром открываешь глаза, белка скачет из ветки ветки, к ветке, там кошки начинают тебя сразу нос облизывать и так далее. И так, все радуются. Ты проснулся, все радуются.
1: Ну, здорово.
3: Ирочка радуется, дети радуются, я радуюсь.
4: Сад цветет, песни пишутся.
2: А я ничего не путаю. Мне кажется, вы те люди, кто первые начали играть в падл и сделали это модным. Вы же давно играете в падл, правильно?
3: Мы попробовали.
2: Я просто помню, что раньше этого не было. Я
1: ребят,
2: только давайте, у вас в соцсетях
1: давайте
2: это видела.
1: Про падл и про большой теннис и про остальные виды
3: можно
1: спорта.
3: Можно про футбол поговорить, пожалуйста.
1: Кстати, да.
3: Барса играет офигенно.
1: Но Реал Мадридский лучше. Но мы это обсудим уже чуть позже, дорогие друзья. А пока встречайте премьера. Песня «Москва».
0: Радио «Шансон». Услышьте это первыми.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что ж, дорогие друзья, песня «Москва», прекрасный дуэт Сосо и Ирина Павлиашвили. И, конечно, в субботу Москва отмечает очередной день рождения. И видите, как песня подоспела очень даже к поводу.
2: Огромное количество уже приходит отзывов от наших слушателей. Наталья пишет, какая красивая и нежная песня, наполненная любовью и прекрасное чувство исполнения. Николай пишет, Сосо и Ирина, умнички, прекрасная песня.
1: Людмила
2: спасибо,
1: пишет очень красивые слова, трогает душу, спасибо за прекрасную песню.
3: Дай Бог здоровья.
1: И Сосо. Ну, то есть, действительно, люди присылают, как бы,
2: так,
1: ну,
2: официальная премьера
1: спасибо.
2: На цифровых площадках 18 сентября будет, правильно?
3: Я надеюсь, да. Я надеюсь, и огромное спасибо, что дали нам возможность донести эту песню до людей. Здесь еще одно событие, которое вот я хотел
1: давайте,
3: успеть.
1: Конечно.
3: 5 сентября у Ирочки мой день рождения. И вот как раз вот я хотел сделать ей такой подарок.
2: Какой кайф.
1: И подарок сделанный собственными руками. Замечательно.
3: Да,
1: аплодисменты.
3: Ирочка сама себе написала текст.
1: Ну, да.
4: И родилась День города. Поэтому.
3: Да, родилась День города. Да.
2: На самом деле, вот пока я слушала эту песню, и по музыке, и по лиричности, есть ощущение, что она должна стать саундтреком какому-то фильму где или сериалу, где
4: да,
2: события разворачиваются в Москве. Потому что, например, я почему-то сразу, когда вот
1: у
2: первые...
1: У меня Москва слезам не верит.
2: Первые ноты заиграли,
1: да.
2: Я высотка на котельнике набережной. Не знаю почему, но сразу как-то она приходит в голову. Какие-то оттепель 60-е, какие-то
3: да,
2: вот эти платья.
3: Я как раз Володя Корнеевского попросил, что Володя говорит, вот 60-тысяч черно-белый фильм, где-то утро, после дождя пахнет аж асфальт, вот как своеобразный. И там девочки бегут, аж босиком бегут, машин нет, пробок нет.
1: Машины есть, но они там либо горбатый Запорожец, либо какая-то Волга старая.
3: Да, или там троллейбус вот прошел, и машина вот, который
1: поливает.
2: Сразу вспоминаются картины Юрия Пименова, там, где девушка за рулем, вот эта знаменитая.
3: Да. Ну, «Я шагаю по Москве», вот это гениальный просто фильм. Это мое детство.
2: В шансонном альбоме, который в ближайшем будущем выйдет, да. У вас будут какие-то песни совместно с Ириной? Вот нам нужна женщина-шансонье. Ирина, вы готовы?
4: Боже, это очень ответственный жанр, это нереальный жанр, который нужно прожить. Это нужно настолько быть этим пропитанным для того, чтобы это выглядело органично. Потому что вот я, например, считаю, что сегодня очень много музыкантов, которые постоянно кем-то притворяются. Uh-huh. И эту неискренность зритель чувствует сразу. Ты должен настолько прожить каждое слово в своей песне, и только тогда ты сможешь это донести в самое сердце. Потому что людей не обманешь, они чувствуют тебя очень. И мне кажется, что раньше песни Сосо не звучали на вашем радио только потому, что он еще просто не дорос до этого и не прожил это. А когда
1: подача
4: он
1: была
4: уже,
1: другая
4: подача
1: совершенно,
4: подача была
1: да?
4: другая, конечно. А когда человек, умудренный жизнью, да, опытом, мудростью, столкнувшись с какими-то препятствиями, да, на своем творческом пути в том числе, справился с ними красиво, и, наконец-то, он начал писать песни, которые действительно искренне от него звучат на вашем радио.
1: Смотрите, будет альбом в жанре хэви-метал. Поверит слушатель Сосо Павлиашвили рокеру? Или
3: я еще больше скажу, нью-метал.
4: Нью-метал.
3: Когда мы выпустили первую песню, называется «Иди вперед». X-Date.
1: Ну, это же разрыв шаблона у зрителя, у слушателя. Скажут, что такое? Он пел
2: почему?
1: Вот
2: драйвовые
1: это...
2: Драйвовые песни, это тоже хорошо,
3: нет,
2: да?
3: Нет. Музыка есть музыка.
1: Uh-huh.
3: Вот. У меня есть... Вот, на концерте, конечно же, я эти песни не пою, потому что там есть определенный
1: можно
3: зритель.
1: Напугать людей, да. Согласен.
3: Определенный зритель. А может, им понравится, я не знаю. Но кто слушал, кто видел, всем безумно нравится, я всем благодарен. Текст, кстати, моих партий вот написала Иришка. «Иди вперед». Она придумала гениальные там фразы, гениальные слова, гениальные мысли. Значит, там Ирин брат, X-Date, Даня X-Date, рокер, он еще сумасшедший, брейк-дансер.
1: Мы об этом еще поговорим. Да. Дорогие друзья, просто вынуждены прерваться буквально на пару минут. Дождитесь.
5: Реклама.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале Госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. Сосо и Ирина Павлиашвили у нас сегодня в гостях. Впервые вместе в «Звездном завтраке». И, конечно, это очень приятный и радостный момент. А еще приятно и радостно то, что в середине часа мы послушали новую песню, дуэтную, которая называется «Москва». Переслушать не получится. Или получится?
2: Ну подожди, можно же в соцсетях радио «Шансон» пересмотреть
1: только, да,
2: запись этого интервью.
1: А послушать песню можно будет уже только по 18 сентября, когда она появится на цифровых площадках.
2: Мы в предыдущем выходе склоняли Ирину на сторону «Шансона», и тут за эфиром выяснилось, что ваша дочка ходит на концерт группы «Воровайки». Расскажите, как так получилось?
3: Слушайте, это удивительная история. Наша старшая Лиза, которая вообще жуткая металлистка и фанатка Мэрилина Мэнсона, обожает шансон, обожает Таню Буланову, пошла на концерт группы «Воровайки». И она реально,
4: Александр,
3: ее это трогает.
4: Ее Розенбаум это трогает.
3: Да, Розенбаума обожает. Причем, когда она
4: Сашу
3: слушает...
4: знакомый лиц, но
3: да,
4: сказали, что вот...
3: Когда они Сосо дома слушают тяжеленный рок, я не знаю, куда бежать. А потом в какой-то момент...
4: Кошки разбегаются.
3: Да, дочка включает нежную песню Буланова и сидит с глазами на мокром месте, такая бип.

0: здорово.
1: Это душа. Душа, конечно. Это человечность. Это людское. Это людское.
0: Так когда нам ждать выхода вашего альбома шансонного?
1: Вот как Ира запишет, то с добрым утром солнце. Так есть такая
2: так,
1: песня.
2: Ирина, что за ерунда? Почему не пишете песню?
1: Ну вот пока
2: вы что-то тормозите процесс.
0: Да, первый раз слышу. Ладно, сейчас разберемся.
1: Пока были записи «Москва», а до этого «Цветочки», это самое «Сад».
0: Лето такое короткое. Я за 3 месяца лета пытаюсь в нашем саду все попересаживать.
3: А кабачки у вас есть?
0: Есть кабачки прекрасные. Огурцы.
2: Раздаете или сами поедаете?
0: Нет,
2: или
0: не раздаем. Да нет, что-то у нас в этом году как-то, кстати, не уродились кабачки, не знаю.
3: Вы может, вы ели цветочки
2: кабачков. Вы единственная семья, у которой в этом году не уродились кабачки.
1: Зато ежевики столько, что вообще.
0: Помогите кабачками, кто сколько может, да?
2: Поменяем на ежевику. Бартер.
0: Да.
2: Так, у нас немного времени остается.
3: Расскажите, где в ближайшее время вас могут услышать и увидеть зрители и слушатели.
1: Вот, пожалуйста, 6 числа.
2: Это воскресенье уже?
1: Клуб Тетер, да. Даже не знаю, я счастливый человек.
2: Ты начал. Календарь перевернул, в отличие от Михаила Захаровича.
1: Вот 6 числа. А дальше у нас уже гастроли там разные. Вот 17 числа, даст Бог, мы с Иришкой поедем на отдых. Долгожданный, потому что с января не отдыхали.
2: Да вы что, у вас не было летом никакого отпуска даже?
1: Да у нас во дворе, во-первых, лучшее место в мире. А во-вторых,
3: куда поедете?
0: А во-вторых, Сосо не умеет отдыхать просто. Мне кажется,
1: очень
0: он страдает
1: гастролей.
0: От мысли, что будет отдых, потому что именно в этот момент сыпятся концерты, и мы вынуждены как бы отказывать, потому что человек уже просто на ногах не стоит. Я не понимаю, как он это все выдерживает. Он чистый робот. Такой график, столько перелетов, но вот он этим живет
2: и подпитывается. Мне кажется, по-другому в этой профессии нельзя.
0: Да.
2: Если ты будешь отказываться и ставить на первое место отпуск, а не концерты, то у тебя вряд ли что-то получится.
1: Нет, есть миссия. Такое тяжелое время поддержать свой народ, чтобы они улыбались, и не только на концерты. У нас огромное количество выступлений, абсолютно благотворительных, и мы людям даем надежды, а люди дают надежды нам. Тем более мы выступаем вместе. Это мне приятно на гастроли.
3: Какие правильные слова.
1: Мой Алик, наш концертный директор, наши девчонки, танцовщицы, Иришка, мой сын Леванчик. Мы вот вместе ездим и действительно как бременские музыканты.
3: Сосо, большое спасибо, что вы сегодня в эфир «Звездного завтрака» на радио «Шансон» привели свою супругу. Артем, скажи, классный формат. Потому что когда
1: для
3: жена говорит, он не
1: честь.
3: Умеет отдыхать. И какие-то
2: давайте
3: вот вещи,
2: так,
3: это прям так здорово, совсем по-другому раскрывает человека.
2: Больше вы его сюда одного не отпускаете.
0: Договорились.
2: Неважно, будет новый дуэт, не будет. Просто приходите и сидите с ним рядом.
0: Спасибо за вашу теплоту,
1: спасибо.
0: За вашу душевность.
1: Дай Бог здоровья. Нам всем, вам, вашим детям, родным и всем нашим слушателям.
2: Итак, дорогие друзья, послушать песню «Москва» в дуэте вы сможете 6 сентября. Клуб «Тетер Бар». Да, правильно?
1: Да,
3: а на всех
1: да.
3: цифровых площадках уже 18 сентября. Возрастное ограничение 12+.
2: Ну что же, прощаемся с прекрасной семьей, дружной и очень любящей. У нас сегодня в гостях в «Звездном завтраке» были, напомню, Сосо, Ирина, Павлиашвили. Ну а еще хочется поблагодарить и тебя, Марина, тоже спасибо тебе огромное.
1: Конечно. Конечно.
3: И тебе, Артем, тоже
1: тебе,
2: спасибо.
1: Артем,
2: ребята,
0: спасибо огромное.
2: Все, до новых встреч, приходите к нам.
1: Дай Бог здоровья.
2: До свидания.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас. Как заявил президент Владимир Путин, у страны есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и Россия его обязательно повторит. В середине 2000-х показатели рождаемости улучшились. Был заметный подъем, напомнил глава государства. По его словам, власти рассматривают демографию как вопрос национальной безопасности. Также Владимир Путин отметил, что для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика. По словам президента, женщины в России считают целесообразным иметь первого ребенка в 29 лет, и часто после этого у них уже не хватает времени на второго ребенка. Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах. В первую очередь нехватка отмечается в Сибири и на Урале. Проблема связана с логистикой, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что ситуация на рынке топлива улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. Для баланса спроса и предложения планируется увеличить производство на НПЗ и нарастить поставки импортного бензина. Вице-премьер подчеркнул, что безопасность объектов электроэнергетики, крупных ТЭЦ и подстанций находится на особом контроле правительства. 1 октября выделенными полосами в Петербурге смогут пользоваться только такси из реестра. Машину нужно не только внести в перечень легковых такси, но и закрепить за перевозчиком. У него, в свою очередь, должно быть действующее разрешение, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Если автомобиль есть только в реестре такси, но не указан в реестре перевозчиков, движение по выделенке будет нарушением. За это грозит штраф. Москва стала главным туристическим центром страны по итогам лета. Столица собрала более 21% всех внутренних бронирований отелей, сообщает газета «Ру». Второе место занял Санкт-Петербург, тройку замкнул Краснодарский край. В топ-5 также вошли Татарстан и Калининградская область. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Я сразу вспоминается та самая юмористическая история про пилу и взик. Ух ты, сказали лесорубы. Господа, хорошо, всем желаю здравствуйте. Пусть этот день и все ваши дела проходят налегке, вот с таким же вжик. Ух ты, как здорово все получается в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Ну что, Евгений Кемеровский, встречаем.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая.

сумевшая, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая слезами неба.

оснащенная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: говори, я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты, прошу, не лги.
1: Не лги.
0: Последний полет нашей любви.

Ну а как еще отмечать Шуфутинов день? Естественно, в компании Михаила Захаровича. Да-да-да, ну, банально было бы прямо сейчас услышать 3 сентября. Услышим, но попозже. А пока вершим наши глобальные дела, отмечаем праздники, события и, собственно, максимально становимся довольными собой, потому что мы молодцы, мы идем в ногу, и сердца наши бьются в унисон. Ведь вы на волнах душевного.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешане, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров. «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Десятилетиями японская компания Toyota ассоциируется у потребителей исключительно с невероятной надежностью. В этом есть доля истины, но уже довольно давно Toyota не производит безукоризненные автомобили, при этом продолжает вкладывать деньги в легенду о их непогрешимости. Увы, но в новом мировом автопорядке старые правила перестают работать. Шестой месяц подряд продажи Toyota идут вниз. В июле компания реализовала 856 125 машин по всему миру. Это почти на 5% меньше, чем год назад. Производство тоже притормозило, минус 2%. Главная драма разыгралась в Китае. Там продажи рухнули сразу на 24%. Поднебесная – самый большой рынок мира. Но вы справедливо можете сказать, что он специфический, и на нем не работают старые правила. На более консервативном Ближнем Востоке традиционно любят внедорожники Toyota. Но и там падение, причем еще более существенное – 44,5%. Зато родная Япония радует. Продажи выросли на 11%. Местные заводы работают с огоньком и даже компенсируют часть глобального спада. В общем, где-то тучи, где-то солнце, но надо признать, что автомобильный мир больше никогда не будет прежним. Это самая закономерная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: меня. Ну что тебе стоит, ведь дело простое, скажи же, что ты любишь меня.
1: Так вот же в чем загогулина самые простые слова, которые, казалось бы, что стоит произнести, сложнее всего вербализируются. Вот парадокс, да? Ну, ладно, с признанием «люблю тебя» все понятно. А вот «извини», «прости» или «я был неправ» — вот это усилие нужно над собой сделать. Ну а что, ошибаются все. В этом нет ничего сверхъестественного. И, коль уж до этого дошли, жизненную мудрость приобрели, то завтрашний день точно будет лучше.
2: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет. Год

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только бибидастер с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста.

0: Секундочка тишины. Слышите? Слышите,
1: это любовь вас зовет. Да-да-да, не шучу, именно она, потому что рядом она ходит. Без нее никуда. А значит, мы ее холим, лелеем и наслаждаемся прекрасным всем, что вокруг происходит. И песнями на волнах душевных.

Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. С 4 сентября в Самаре начнет свою работу вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Она разместится рядом с круглогодичной ярмаркой в районе перекрестка улиц Киевской и Тухачевского и объединит 170 торговых мест. Площадка ярмарки находится вблизи крупных жилых кварталов и обладает доступной парковкой для автомобилей и удобной транспортной развязкой. В шаговой доступности расположены остановки трамваев и автобусов. Организация ярмарки на прежнем месте около музея Алабина невозможно в связи с тем, что один из фасадов здания по результатам экспертизы был признан аварийным и в настоящее время огорожен. Ярмарка будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9 утра до 6 вечера. А также на территории Самары действует 19 круглогодичных муниципальных ярмарок. На каждой из них торговые места для местных производителей предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места. С адресами ярмарок можно ознакомиться на сайте администрации города Самары. 2 сентября на теплоходе «Александр Попов» в Самару прибыли участники фестиваля «ГИТИС-фест. Театральное Приволжье-2026», который проходит в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье». Участники фестиваля – студенты и выпускники режиссерского, актерского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» и студенты-актеры из Китая и Кыргызстана, участники международной стажировки по изучению русской театральной школы. На борту теплохода проходят творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. В программе фестиваля заявлена тема «Дни русской литературы на Волге». Для самарских зрителей участники ГИТИС-феста подготовили и показали эскизы спектаклей по произведениям Николая Лескова и провели тематические встречи и атмосферник по стихам Николая Гумилева.
1: Соответствует обычному уровню для этого времени года. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Но если опуститься до микромира прямо сейчас, после полудня по московскому времени, как нужна ты мне, любимая моя вкусняшка, можно сказать, потому что аппетит разыгрался и хочется уже поскорее подкрепиться. Если вы уже сделали это, я вас поздравляю. Если готовитесь, ну что ж, приятного вам. А всем времяпрепровождения в компании «Радио Шансон» замечательно обеспечим. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

извини. Я все равно люблю тебя, но я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу, объясни, зачем.

Но все правильно же Виктор Королев говорит. Ну объясни, как, почему ты уходишь от меня? Ну как же так? А я тебя люблю. Вот разность наших мировосприятий. Мужчины живут в мире материальном, женщины эмоциональном. И очень многое нам, ну, понимается по-разному. А для того, чтобы как-то сгладить эти углы, нужно разговаривать. Это нелегко. Ну, песня хотя бы. Понятно всем, без исключения. Поэтому шансончик погромче, быть может, все ответы кроются именно в ней.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
5: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
6: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

разлетятся клочья Советского Союза. Вот тогда и наши встанут у руля. Очень уважали бабу Глашу копы, мусора и фраера. Коли тусанет в судьбе

тянут у руля. Нет в помине бабушки Глафиры, на бану разбоя не творят. Но чудные воровские сиры, оказалось, правду говорят.

0: Юрий Барабаш, «Одинокий трамвай» на волнах радио «Шансон». И хочется под эту песню кружиться, даже вот если тепленький дождик идет с неба, под ним, по лужам топать, шлепать. Настроение, в общем, замечательное, поддерживать всячески. Тогда будет согревать нас ожидание чудесного мероприятия. Это всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». 14 ноября мы встречаемся в столичной лайф-арене для того, чтобы прям дать джазу по полной программе. Показать, как мы хорошо знаем песни, как мы умеем танцевать, как мы умеем, в принципе, отдыхать. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Состав артистов найдете там же, на нашем сайте.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк. В разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботу. В 17.00. Категория 16+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ох, сколько же воды прошло через пролив Босфорский. А Стамбул, он же Византия, он же Новый Рим, Константинополь, Царьград. Это действительно что-то удивительное и чарующее. Да вообще, в любом уголке нашего земного шара можно найти удивительные места. И их нужно посещать. Даже совсем рядом с домом. А мы даже и не были ни разу. Вроде бы и знаем, что есть. А еще не были. Путешествуем в компании «Радио Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

кто-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Нефтеперерабатывающие заводы в России ремонтируют достаточно быстро. Оставшиеся 10% НПЗ восстановят в самое ближайшее время, заявил президент Владимир Путин. Также глава государства заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами – развивать системы ПВО и наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике резко вырос. За последние 6 лет количество новой недвижимости в регионе увеличилось вдвое. В прошлом году в эксплуатацию ввели более 5 миллионов квадратных метров, рассказал президент Владимир Путин. По его словам, во многом этой динамике помогли льготные ипотечные программы, которые позволяют купить жилье на Дальнем Востоке и в Арктике со ставкой 2% годовых. С помощью льготного кредита покупается каждая вторая ипотечная квартира. Президент подчеркнул, что мера стимулирует не только жилищное строительство, но и повышает демографию в регионе. Упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы, начнет действовать в России с 1 октября в формате эксперимента. Об этом заявил Владимир Путин. Он пояснил, что детские сады, школы и колледжи смогут приобретать товары напрямую на отечественных онлайн-площадках. Такой подход сделает закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики, а также упростит отношения заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников. Москвичи совершили за год более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае. Инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, сообщили в столичной мэрии. Первый в мире беспилотный трамвай курсирует по маршруту метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки и точно придерживается графика. До конца года планируется запустить беспилотные трамваи еще на 2 маршрутах. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Каждое слово и аккорд в этой песне Михаила Круга, ну, прямо-таки исповедь. Ух! Всем желаю здравствуйте. Легенды в эфире радио «Шансон» частенько появляются, а мы радуемся этому факту. Денис у микрофона. И, кстати, ветер в голове попутным бывает. Вот, например, эта песня Сергея Трофимова, там подтверждение.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
6: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Для любителей откладывать все на потом, на последний день. Практически завтра уже календарь перевернем. И это сейчас не шутки, а название программы Михаила Шуфутинского. Дополнительный концерт в Кремлевском дворце. Если вдруг на сегодня уже не успели, а скорее всего вы не успели, если ошибаюсь, ну что ж, супер здорово. Но золотые хиты услышать и увидеть воочию, и прочувствовать это нужно успеть. Возрастное ограничение 12+, скорее за билетами. Мало-мало их осталось, но вдруг именно ваш ждет.
1: Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. А это ничего, что мы солдаты, Федя, далеко находимся от дома.
2: Это ничего, что мы матросы, Толя,
1: далеко находимся от дома. Наши синеглазые подруги над письмом сидят, наверное, то.

0: Да ты, Федя, далеко находимся от дома.
1: Это ничего, что мы матросы, Толя.
0: Да, Федя.
1: Далеко находимся от дома.
2: Реклама.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

снимали сериал. Ну, щипачи и всякая фигня. И нужен был им профессионал. И кто-то присоветовал меня.

толкучка и жара. А тут еще присутствие ментов, но фраера на то и фраера, чтоб мне досталась пара кошельков.

0: знаю, даже и врагу.
1: Есть ощущение, что это, знаете ли, не просто так выдумка, а персонажи и есть реальные, и сюжет, и действия не выдуманные. Подумайте. Ведь Михаил Танч не просто так писал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 51 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах, Валерий Залкин, зачем ты стал взрослый? Это вам не одинокая ветка сирени. Тут еще более философский вопрос. Но на самом-то деле все не настолько критично и серьезно, потому что можно и пошутить, и подумать, слушая музыку, правда? И очевидно, очевидно. А наша задача как раз-то подтолкнуть к действиям хорошим, правильным, душевным.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Минпромторге предложили распространять меры господдержки, которые получают продавцы Валберес на Селлер в других маркетплейсах, включая Озон. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников ВСУ на объекты Валберес, а также меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумму ущерба которых превышает 5% годового дохода. Как пишет Москва-24, более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране начнут работать как небольшие логистические центры. Там будут размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо из пункта выдачи. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней. Как сообщили в консульском департаменте МИДа Королевства, для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в стране до 30 дней без оформления виз. Также россияне могут, как и туристы из других стран, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Михаил Бублик, участник бархатного шансона 2026 в Турции с 24 по 30 октября. Мы с вами будем отдыхать и продлять лето, ну и заряжаться позитивом. Новая любовь, ну, может быть, и премьеры там будут, и новые песни полюбятся вам сразу. Хотя я в этом почему-то даже не сомневаюсь. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте. Информация для лиц старше 18 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: спасибо, а теперь все вместе.
1: Это часть песни «В деревне». Ярослава Самишевского и Алексея Петрухина точно подпевают все. Най-на-най-най. И слова запоминаются. А главное, и мотивчик легко воспроизводится. А пора готовиться к поднятию настроения себе, близким, родным, просто знакомым в программе по заявкам. А для этого нужно написать сообщение и отправить его. Действуйте уже минут через 15. Пока подумайте, определитесь с тем кругом лиц. И не забудьте подписаться.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева надеваешь белые?

0: ищем по заявкам.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал.

0: Просто я устал.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дропперство – легко. Дропперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
5: Значит, опять домой.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.
2: Радио Шансон.
3: Дядя Вова,

Алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: голосом.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпросвещении заявили, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется в 1842 рубля. Как пишет «Известия», в набор вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковый чай составили 800 грамм куриного филе, 300 грамм рыбы, 450 грамм чечевицы и 10 яиц. Источниками сложных углеводов стали 0,5 кило гречки, столько же овсянки и риса. По мнению врачей, с наступлением осени у некоторых людей может снижаться эмоциональный фон, появляется усталость, апатия, раздражительность и нарушение сна. Это связано в том числе с сокращением светового дня и изменением привычного режима. Такой рацион питания за 263 рубля в день может помочь поддерживать организм в период сезонных изменений. Петербург признали главной велостолицей России. В городе на Неве работает 164 пункта проката велосипедов. Это на 16% превышает значение аналогичного периода прошлого года. Как сообщает «Деловой Петербург», в Москве прирост за 12 месяцев составил 4%. В целом, по городам-миллионникам число точек проката выросло на 26% и составило 911 компаний. Наиболее высокую динамику продемонстрировали Уфа, Краснодар и Красноярск. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Календарь перевернут, все отмечают Шуфутинов день, и просто трезвонят 3 сентября, поставьте. Ну, конечно, будет через несколько мгновений. Михаил Захарович, низкий поклон, все-таки колоритно, харизматично, и именно сегодня. Костры рябин, все, горят. Денис Денисов у микрофона, 909-955-1030, наши координаты, в общем, действуйте. Сергей Семенов из Волгограда, с днем рождения, 55 тебе, братское сердце, счастья тебе и исполнение всех желаний. Тезка Сергей из Москвы поздравляет, буду в Волгограде, отметим на рыбалке это событие, с меня канистра сотового бензина. Ну, это вы прям на богатом, Сергей. Огромный привет моей любимой Наталье Башкирской из Ногайбакского района. Мы сейчас копаем картошку, пишет Иван Егоров. А я ее очень сильно люблю. Ух ты, ну, вам в этом деле успеха желаю. Сергей Иванович передает привет любимой супруге Марине Улыбиной. Шансончик, пожалуйста, привет передайте моей любимой Леночке Бобровой. Дорогая, у нас все получится с ремонтом на нашей даче. Тем более, люблю тебя, Лешка. Из Уфы. Татьяна, для девчонок из бухгалтерии завода «Радомир». Всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и самого хорошего. День сентябрьский. Моей любимой бабушке Лиде Николаевне и дедушке Белову Александру Алексеевичу. Прекрасного настроения и дня желает Настя.
0: Все не то, все не так. Я твой друг,

почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

журавли, белый плин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки, ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой.

когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему

0: сезон реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Праздничная, как всегда, программа по заявкам только для вас, потому что события, знаковые в жизни нашего слушателя, почитателя «Шансона», это для нас тоже события. 909-955-1030. Отправляйте ваши рассказы, коротенькие, пожелания, объемные, но разумно. На номер 909-955-1030 подписывайтесь, я Денис Денисов, радиофицирую их. Папу моему, драгоценному Олегу Ярошенко, передайте, пожалуйста, привет. У него сегодня день рождения. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Береги здоровье, нервы пусть будут стальными. И пусть то, что ты задумался, обязательно сбудется. Данил подписался. Танюшу Чеботар с днем рождения от компании «Вандамы». Здоровья, исполнения мечт. Пусть на любимое хобби всегда хватает время. Обняли, поцеловали, покружили и вышли. Это я уже от себя добавил. Поздравляю с днем рождения, друг Сан Саныча, Бэтмен из Нефтеюганска. Будь всегда и везде. Вовремя. О, вот это хорошо. У моего любимого неповторимого мужа Олега Ярошенко. О, опять Олега поздравляет. Ну, замечательно. Наталья тут теперь желает вам всего самого прекрасного. Сильный, родной, замечательный. Крепкого здоровья тебе, легких дорог, больших успехов. В общем, люблю тебя обязательно. Очень сильно, я думаю, он обрадуется. Сегодня у моего родного, близкого человека, у сестры, у Ксюхи подорожной из Бердянска, день рождения, у нее юбилей. Наша семья поздравляет ее. Здоровья, добра, верных друзей, мирного неба и всего самого-самого прекрасного. Эдуард, Любовь, Виктория из столицы отправили.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Только для вас ежедневно, дважды даже, в день, днем и вечером, в 15:21 час по московскому времени, транслируем ваше послание, которое отправляете на номер 909-955-1030, приумножаем радости и приятные эмоции от праздников, от событий, которые в вашей жизни происходят, от приветов просто, в общем, здесь... Особенно математика работает. Шансончик, поздравляем нашего папу, а с недавних пор еще и дедушку Владимира Морозова. Пусть все дороги ведут тебя к удаче и добру, пусть здоровье будет крепким долгие годы. С днем рождения тебя, дочери Виктория, Лина, это супруга Татьяна и внучка Васька. Наверняка урурукает и машет ручкой в вашу сторону. Супер. Жмем радиоволной в вашу руку. Радио Шансон. Просит нас Александр Козенков поздравить Николая Вячеславовича Огнева. У него день рождения. Ему всех благ, успехов. Очень приятно было с вами поработать. Это было мощно. Поставьте, пожалуйста, песню Владимира Чернякова «За друзей» в качестве подарка. Сделаем. Не проблема. Привет из Перми. Поздравляю Наталью Илатовскую с днем рождения. Сватья моя. Очень рада, что наши дети встретились, и у меня появилась новая дружная семья. Всех благ, женского счастья. И если можно, Ирину Круг песню про Наташку. Конечно, можно. Все, заявки огласили. Теперь слушаем песни. Наслаждаемся. Да погромче делаем и подпеваем.

Ирина Круг в программе «По заявкам только для вас». 909-955-103-0. Пользуйтесь этими координатами для того, чтобы я, Денис Денисов, увидел ваше сообщение. И не забудьте подписаться, и тогда дело в шляпе. А Леночка Карабанова привет передает друзьям Наталье Кокошкина. Или «и» пропустили, или предлог «в». Ну, скорее всего, Кокошкиной. Ну, ладненько. Главное, что Наталья поняла. А Марии Сильновой, Александру Наумову, Александру Косенкову, всем друзьям из Рязани, родным, близким, всем отличного дня, чудесного настроения, любви, позитива. Всем, кто слушает шансон, такого же настроения, как у меня. Всех обняла. А Владислав Косарев передает большой привет коллегам. Поздравляет, ведь календарь перевернули, и ровно 7 лет назад мы закончили школу машинистов. Илюхе Дворецкому большущий, огроменный привет. Привет одногруппнику моему и преподавателю Александру Александровичу Отрубянникову. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Электричка». Не вопрос. Вначале Григорий Лепс и Акмаль шутка, а затем Михаил Круг. Только для вас.

0: реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
5: Быстро поздравляем, ведь у вас события, а у нас программа по заявкам. Влад из Балахны свою любимую доченьку Елизавету Шарову поздравляет, а еще супругу Леночку. Ура, ей 19, какой я счастливый отец. Слушайте, ну, это правда, это здорово. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого директора Владимира Анатольевича. У него день рождения, здоровья, радости, счастья, удачи. Желает коллектив Мытищинского деревообрабатывающего завода всех нам благ. Да, и нам тоже. И песня хорошая.

Вот так каются те, кто хотел написать, а не сделал этого. 909-955-1030. Но его голову пеплом посыпать не стоит. Вечером будете пытаться еще разочек. Огромный привет с правого берега матушки Волги от Дмитрия. Всем слушателям шансона, всем любителям. В Самару тоже большой привет. Отправимся туда в скором времени. Ага. А, нет, мы из Самары в Москву. Вот, все. Но концерт Михаила Захарыча, у вас хороший вкус, хочу я вам заметить. Ну, вот и славно, вот и чудесно. Все, пришла пора мне, господа хорошие, откланяться. С вами был Денис Денисов. Вам чудесного завершения этого денечка. Жгите костры рябин, переворачивайте календарь. Там снова 3 сентября. Все, всем пока.

Музыки много, шансон один. Радио «Шансон».

яркий свет. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

наметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

0: Барсум.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Расходы компании на защиту НПЗ не отразятся на стоимости топлива и не приведут к росту цен для потребителей. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, компании делают это за свой счет. При этом для вертикально интегрированных компаний цены на АЗС растут примерно на уровне инфляции, поскольку они выполняют социальную функцию. Как пишет Москва-24, ранее Новак сообщал, что работа по обеспечению безопасности НПЗ в России за последние месяцы была усилена. По его словам, бизнес ответственно относится к защите энергетических объектов, взаимодействия с Минобороны и Росгвардией. Также он заверил, что власти и нефтяные компании делают все возможное, чтобы в ускоренные сроки выполнить ремонт НПЗ. В мобильном приложении госуслуги авто появились транспортные накладные и путевые листы. Как сообщила пресс-служба Минцифры, документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода. Отсканировать его можно даже без доступа к интернету. Для этого в приложении предусмотрен сервис Госкан. Как пишет портал Москва-24, в приложении доступны электронные версии свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также водительские чаты. Через сервис можно заключить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Россияне стали более тщательно планировать свои путешествия. Их беспокоит тревожная обстановка в месте пребывания, более высокие, чем ожидалось, цены на месте и перебои с мобильной связью или интернетом. Как пишет газета «Ру», ссылаясь на исследование, у людей изменился характер планирования поездок по стране. Они чаще проверяют новости и обстановку перед поездкой, тщательнее планируют маршрут, берут с собой больше наличных на случай проблем с картой, выбирают более проверенные направления и закладывают дополнительное время на пересадки. Некоторые путешественники чаще выбирают наземный транспорт вместо самолета. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: маэстро Александр Розенбаум открыл новый час на шансоне 16.06, точное столичное. С вами Ирина Сотникова, рада приветствовать вас в этот праздничный шуфутиновый день. В наших социальных сетях радио Шансон, кстати говоря, есть история композиции 3 сентября, так что заглядывайте, комментируйте, нас это всегда радует. Вспомнить, как это было, знаете, всегда полезно. Ну а далее в эфире вспоминает Александр Новиков. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари.

0: помнишь, девочка, занос на руках.
1: Дай бог памяти. В каком это году?
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

О финансовых взаимоотношениях Анатолий Полотно и Федя Карманов на шансоне только что. В браке, конечно же, в браке. Ну вот, чтобы в этом самом браке не завыть, дорогие граждане и гражданки, нужно иногда делать перерывы на отдых и развлечения. Поэтому мы с удовольствием решаем эту проблему и приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, там можно будет потанцевать от души, оторваться, так сказать, по полной. Ну, а билеты и более подробная информация есть на сайте radioshanson.ru. Если вам уже исполнилось 12 лет, приходите, ждем вас на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».

0: FM-8 Московскую. Реклама.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
6: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: почему не зовешь?
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последние годы на вторичном авторынке нашей страны стало появляться все больше подержанных китайцев и, соответственно, уменьшаться количество автомобилей, любимых многими марок из прошлого. Но рынок не терпит пустоты, и мы с вами все чаще стали обращать внимание на автомобили с пробегом из соседних государств, а именно из Белоруссии и Казахстана. За 7 месяцев 2026 года из Белоруссии ввезли почти 7 тысяч бэушек, из Казахстана больше 1000. Примечательно, что из Казахстана чаще везут Toyota, Lexus и Mercedes, а из Белоруссии BMW, Mercedes и Audi. Ну как не купить кота в мешке, спросите вы. Теперь шанс нарваться на красивую снаружи, но убитую машину снижается. Популярный сервис по проверке автотека заключил соглашение с международной компанией Audatex и добавил отчеты о кузовных ремонтах машин из Белоруссии и Казахстана. В отчете можно увидеть зафиксированные повреждения, объем ремонта и его стоимость. Для обработки данных сервис использует собственную модель искусственного интеллекта, которая преобразовывает входящую информацию в наглядную модель автомобиля с зонами повреждений. Теперь наши покупатели, прежде чем заказать или отправиться в путешествие за автомобилем, могут оценить риски и решить, стоит ли связываться с продавцом. Это самая необходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.

Песня посвящение своим дорогим друзьям на шансоне Тимур Темиров. Ну, а наши друзья радио Шансон, это артисты и, конечно же, вы, дорогие наши радиослушатели. Мы делимся с вами самым актуальным, самым интересным событиями, какими-то жизненными историями в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Оно начнется, кстати говоря, уже через несколько минут, ровно в 17:00 по Москве. Так что делайте громче радиоприемники. Я Ирина Сотникова и Роман Шахов. Уже ждем вас, уже во всеоружии. Присоединяйтесь.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и других товаров в специализированных алкогольных магазинах. По мнению депутатов, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к алкогольной среде. Также предлагается сделать отдельный вход в алкогольные отделы обычных магазинов, таким образом разделить торговые зоны. Как пишет портал Москва-24, идея о запрете продажи в алкомагазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого, безалкогольных газированных напитков и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. Россияне могут получить административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей за использование шумной бытовой техники в ночное время. По словам юриста Екатерины Нечаевой, запрет распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомоечные машины.

любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Предстоящую субботу в поездах центральной пригородной пассажирской компании станет бесплатным провоз велосипедов. Как сообщила пресс-служба перевозчика, акция приурочена ко второму московскому детскому велофестивалю. Бесплатно провозить велосипеды можно будет с 7 утра субботы и до 6 утра воскресенья. Для этого необходимо оформить бесплатный билет в кассе или билетном автомате, а велосипед разместить в тамбуре или салоне на специальных креплениях. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля и крепость твоя.

0: вот в спортзал. Он зашел, гантельку взял и...
1: Физкульт, привет вам. У нас новости касаются, конечно, здорового образа жизни нынче. Но есть и тревожные симптомы.
0: Тревожные?
1: Больше половины россиянок не занимаются спортом из-за усталости после работы.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Что же делать с этим?
1: Главным препятствием для занятий у российских женщин стала нехватка сил и энергии после работы или домашних дел. Такой ответ давал 51% опрошенных.
0: У меня такое ощущение, что вот эти все самые домашние дела и прочее, это и есть физнагрузка для женщины. Нет, ты так не считаешь?
1: Если у вас, дамы и господа, время и желание заниматься физической...
0: С тренировками есть ли они в вашей жизни, собственно? И у мужчины, и женщины. Всех мы приветствуем в нашем чате. В Максе пишите нам и просто смс-сообщение отправляйте. +7 909 955 103 и 0.

0: твердая, хищная, гидрая, любимая, вечно мне водить, вечно мне водить вас.
1: А значит, мы ждем их в
2: Ноябрь 2017 года.

0: пытаюсь отвыкнуть от тебя, но ты толкаешь нелюбя.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Ирина Круг только что в эфире «Осеннего шансона». У нас тут такой осенний марафон, наверное, у кого-то. Больше половины россиянок не занимаются спортом из-за усталости после работы. Главным препятствием для занятий спорта, в общем, нехватка сил и энергии после домашних дел. К таким выводам пришли в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». И вот мы тоже взяли и делимся этими результатами. По данным исследования, еще 34,3% респондентов сообщили, что им не хватает времени.
2: Так.
1: Да. В числе других распространенных барьеров – стеснение из-за физической формы, неуверенность в выборе нагрузки и непонимание, с чего начать.
2: Ну, это, конечно, можно к тренеру обратиться, чтобы понять. Никто не понимает, по большому счету, с чего.
1: 15% женщин признались, что не готовы тратить деньги на себя. Менее 1% упоминали лень. Проблемы со здоровьем или отсутствие подходящего зала рядом с домом.
2: Ах, лукавят. Мне кажется, вот все проценты, которые ты перечислил, нехватка времени, вот это вот все, это все просто, да, лень.
1: Да?
2: Ну, может быть, я, конечно, очень критично.
1: Девчонки, мальчишки, так. Если не лень, напишите нам сообщение, расскажите.
2: Лень вам или не лень? Или чем-то занимаетесь? Вот нам Михалыч. Михалыч нам написал, мы вот с Газарезом раньше играли в литербол, теперь сидим на скамейке запасных, а теперь нужно в футбол начинать играть, да? После такого-то чего?
1: Берегите себя
2: надо
1: и слушайте хорошую
2: укреплять.
1: Музыку.
2: Да, музыка хорошая. Виктор Третьяков прямо сейчас вам звонит от Бога.
3: Петь мне сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос и лежит на душе камень пустых фраз. Лучше давай в этот праздничный день Богу поставим свечи. Вспомним давай, что 2 года уже небо хранит нас. Клены расплакались желтой листвой, вот и промчалось лето. Я до сих пор безнаказанно твой. Чем мне еще быть? Смету судьбы замыкает порой

то чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки, сколько ни бейся. Что-то все чаще на кухне моей стали гореть листья.

0: А просто нет Володи и нету Игорька. Ведь мне сегодня не то чтобы лень.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Радио Дарай и Руслан Швыдченко, экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. Шансон Парад. Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: И сообщений ваших плотненький поток. Михаил Круг только что в радиоэфире. Отправим большой привет в Тверь. Ну и почитаем те сообщения, которые приходят по нашей теме.
1: Да, после Твери мы перемещаемся в Санкт-Петербург. Нам написала Алена. Добрый вечер. Спасибо за тему. Мне 58. Всегда любила физкультуру и много лет хожу в спортклуб. Абонемент там от 70 до 100 тысяч, поэтому... И публика особая, у нас там особая атмосфера, настоящий клуб, вместе и занимаемся. И потом паримся в общей бане, обсуждаем разные темы, всегда весело. Но летом у меня дача, и до клуба далеко, поэтому, несмотря на физнагрузку, на огороде и прочее, я всегда, слушая шансон, танцую и приседаю с баклажкой воды 10 литров. 100 раз. Особенно люблю под Бутырку и Королева. В итоге свои 58. Фигура как в 20. 51 килограмм. Попка орех. И вечная девушка. Маленькая собачка до старости щенок. Спасибо вам за ваше сообщение. Очень приятное, бодрое. Вот это я понимаю. Человек живет на полную катушку. Неважно, сколько ему лет.
0: Только 27% женщин начали заниматься в течение недели после появления мысли о спорте.
1: То есть мысль появилась, прошла неделя, и человек начал.
0: Остальные отложили первый шаг. 23% более чем на год, 17% на месяц и так далее.
1: Не откладываем хорошую музыку. Любовь Успенская и «Руки вверх» безответно.

0: Евгений Григорьев только что согрел нас чудесной песней. Городские встречи продолжаются. И с любовью пишет наша Наташа из Мытищ. Любимые Роман и Ирочка, желаю вам прекрасного вечернего эфира. Я всегда по жизни дружила со спортом. И в школе ходила в спортивные секции. И позже, по возможности, тоже занималась с огромным удовольствием. Сейчас уже много лет с небольшим перерывом по серьезным причинам занимаюсь в парке Яуза скандинавской ходьбой. И, конечно, без принуждения. Наоборот, какое удовольствие после непродолжительного рабочего дня пойти на тренировку в прекрасный парк. Он хорош в любое время года. И эстетическая, и физическая польза одновременно. Всем хорошего и позитивного вечера.
1: Да? Знаете, Наталья, какое ключевое слово вот я нашла в вашем сообщении? После непродолжительного рабочего дня. А когда ты работаешь с утра и до, ну, не утра, но позднего вечера, приезжаешь, например, вот скажи мне, вот я возвращаюсь с работы, например, в 9:30 вечера, я как могу пойти заниматься спортом? Я бы с удовольствием. Но, увы и ах. Поэтому, нет, я не говорю, что нельзя, не нужно. Есть возможность с утра позаниматься. Вот если есть возможность с утра, конечно, с удовольствием. Вы знаете, парки и утром тоже очень красивые бывают. А если поздний рабочий день?
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайф»...

0: по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще до

0: Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я, ай да я, соблюдаю без вранья, без вранья. А десятая не прихоть, а профессия моя.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: памятью растерзанный утес.
1: Хороший праздник мастер всей стране принес нынче, друзья, 3 сентября. Поздравляем вас с этим событием.
2: Шуфутинов день.
1: И для поклонников хорошей музыки, для поклонников творчества Михаила Захарыча важная информация. 4 сентября, завтра, в Государственном Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженно.

0: как, да, кто-то занимается, может быть, больше, кто-то меньше, ну вот... 19% женщин располагают только 1-2 часами в неделю, а 7% менее чем часом.
1: Менее.
0: Да, самый распространенный ответ, когда спрашивают 3-4 часа. Вот 23% респондентов.
1: Ну, вот,
0: это в неделю.
1: Же, на работу ходить меньше. Это считается как спорт? Вот если ты на работу пешком пойдешь там минут 20-30, это же тоже можно считать спортом, правильно?
0: Хорошая активность.
1: Да.
0: Если быстро идти.
1: Понятно. Газарес нам написал в ответ, может быть, не знаю. Раньше на лыжах бегал, по девочкам бегал. Сейчас заслуженный пенсионер стал. Люблю бильярд, шарики погонять и поесть вкусно. Вот мой спорт. Смартсмен, не путать со спортсменом. Но про это нам уже, знаете, написали, все уже доложили, сообщили. Дед Газарес. Ну что, поесть вкусно, это, конечно, не то чтобы спорт. Но иногда есть такие.
0: Да.
1: Есть такие.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования. Основная масса малого-среднего предпринимательства сосредоточена в сегменте дополнительного обучения детей и взрослых. Это различные образовательные онлайн и офлайн курсы, автошколы, спортивные секции и языковые школы. Предприниматели в сфере образования активно пользуются мерами господдержки. По объему привлеченного финансирования в рамках национальной гарантийной системы Самарская область входит в первую десятку регионов России. С 11 по 13 сентября пройдет ежегодная всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант», организованная при поддержке Минцифры. Акция проходит ежегодно с 2018 года. Масштабное тестирование этого года позволит всем желающим объективно оценить уровень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Участников ждут 32 вопроса различного уровня сложности, охватывающих 7 ключевых направлений современной цифровой среды. Акция пройдет на официальной платформе it-diktant.rf. Тестирование откроется 11 сентября в полночь по московскому времени. На выполнение всех заданий отводится 60 минут. Каждый участник тестирования получит в личном кабинете именной сертификат с указанием набранных баллов. Свайкович над временем. Многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями и балетами на сценах ведущих учреждений региона. Откроется фестиваль 8 сентября премьерой оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета. Опера написана молодым Шостаковичем в период авангардных экспериментов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что имя Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Сочи +26. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: И ода ей прекрасная авторская версия знаменитой песни в исполнении Игоря Слуцкого. Замечательное произведение на стихи Вадима Цыганова.
1: И не только он один ведь ее исполнял.
0: Да.
1: Были еще исполнители.
0: Друзья, 18.07 в столице. Это шоу «Городские встречи» в эфирной студии «Радио Шансон». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вечера вам. Хорошего настроения, уютного, семейного прослушивания и просмотра «Радио Шансон».
0: Берегите силы, потому что новости такие, знаете ли, свыше половины женщин, опрошенных женщин, откладывают тренировки из-за нехватки сил.
1: Сил где взять? Я знаю, что в продуктах в разных есть много сил разных, заложено, спрятано.
0: Когда много сил в продуктах набираешься после работы, уже не хочется ничего делать.
1: Нет, это такие специальные продукты, я про них читала. Там же есть энергия, вот орехи, например. Вот люди же многие не знают, что можно орешек скушать, и эх, сразу подъем энергии случится, правильно? Или банан, например, вот энергию
0: нам дает. Ну, банан, наверное, быстрее, мне кажется, орех пока, а он там все эти даст.
1: А может быть, человек не употребляет просто эти фрукты, еду, помощники, понимаешь, и все, и нет сил у него.
0: Друзья, есть ли у вас время и желание заниматься физической активностью? Сложно ли уговаривать себя или с нетерпением ждете каждую тренировку?
1: Напишите, я напомню наши координаты, +7 909 955 1030, работают все доступные мессенджеры, пишите, пожалуйста, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже отправляйте. А у нас далее музыки хорошей много на шансоне, прямо сейчас Таисия Повалий и Стас Михайлов.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: другого.
1: Владислав Медяник. Неповторимый. Только что здесь в эфире вечернего шансона. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Вы пишете сообщения, мы их зачитываем.
2: Зачитываем. Наталья из Москвы нам сообщает следующее. Ну как без спорта? Вопрошает она. Всю жизнь со спортом, еще со школы. В ту пору было несколько спортивных разрядов по плаванию, лыжным гонкам, фигурному катанию. И вот несколько лет назад, когда мне было 62 года, несколько лет назад.
1: Так.
2: Занялась собакой agility. Это такой кайф. Вот я узнала, да, из твоих уст, Роман, что это занятие с собакой на специальных... На чем? На чем?
1: Ну,
2: как?
1: Где? Специальный спорт, при котором собака под руководством проводника бежит на скорость и частоту в специальной трассе с препятствиями.
2: Вот это интересно, конечно. Два раза в неделю тренировки, по выходным соревнования. Даже если после работы идешь на тренировку, и даже если нет сил, никакого желания, потом все равно такая радость, удовольствие, что усталости как не бывало. Нет, все же спорт – это лучший отдых. И, опять же, польза для организма. Все лучше, чем просто лежать на диване.
1: Спасибо, 100%. Спасибо. Питомцу привет. Да,
2: даже
1: Елена
2: просто встать
1: на связи.
2: С дивана уже лучше, чем сидеть на нем.
1: Да. Елена, Москва, добрый вечер. Вот мне не надо специально заниматься физкультурой с утра. Я работаю в школьной столовой, начальной школы, и там такая запара с 7:30 до 11 утра с накрытием столов на завтраки на 450 учеников. Носим подносы с едой и чайники тяжелые, разливаем по чашкам и так далее. Итак, 5 дней стараемся для наших младших учащихся, как для себя. Все довольны, и наш коллектив тоже.
2: Действительно, вот это труд. Ну и песню послушаем. Москва, Санкт-Петербург, Денис Майданов, Татьяна Буланова.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон». Человек, который пишет замечательные песни. Работу Александр Яковлевич в скорой помощи мы знаем. Но, друзья, еще и увлекался боксом. Серьезно, понимаешь? Вот он, спорт, вот он, закалка, да?
1: Да, уроженец Санкт-Петербурга. И вот сообщение из Питера тоже к нам прилетело. Алена дописала вдогонку еще одно СМС. Понимаю женщин, у кого нет сил. Я в городе живу на 5-м этаже Сталинки без лифта. Вот так набегаешься вниз, а особенно вверх. Да еще и с сумками, да еще и на каблуках. Ого! Обычно шучу, встречая соседей. Плоскостопие мне не грозит. Тема сегодня огонь. Я уже потанцевала под Королёва и Шуфутинского. Отдельное вам спасибо. Спасибо вам, Алена, за ваше позитивное сообщение. Петербургу пламенный привет шлем.
0: Адиля на связи. Добрый вечер, любимая радиостанция. Здравствуйте, Роман и Ирина. Про занятия спортом могу сказать, что в школьные годы очень много было различных кружков, секций спортивных, и даже на уроке физкультуры нас очень приобщали к занятиям спортом. В конце 80-х мне приходилось даже бегать эстафету по Садовому кольцу в Москве. Поэтому спорт, он, конечно, очень помогает в жизни, во всяком случае с возрастом. Понимаешь, что хорошо, что в детстве много времени было проведено на физкультуре.
1: Ох, помню я эти уроки физкультуры, так уж мне тяжко было.
0: Да?
1: И бок кололо, и чего только не было. А все равно, понимаешь, беги, и все тут. Я не любила, вот правда. Когда уже до боли, вот когда ты дышать не можешь, это уже не на пользу. Рады рай, далее продолжает эфир «Шансона».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Десятилетиями японская компания Toyota ассоциируется у потребителей исключительно с невероятной надежностью. В этом есть доля истины, но уже довольно давно Toyota не производит безукоризненные автомобили, при этом продолжает вкладывать деньги в легенду о их непогрешимости. Увы, но в новом мировом автопорядке старые правила перестают работать. Шестой месяц подряд продажи Toyota идут вниз. В июле компания реализовала 856 125 машин по всему миру. Это почти на 5% меньше, чем год назад. Производство тоже притормозило. -2%. Главная драма разыгралась в Китае. Там продажи рухнули сразу на 24%. Поднебесная – самый большой рынок мира. Но вы справедливо можете сказать, что он специфический, и на нем не работают старые правила. На более консервативном Ближнем Востоке традиционно любят внедорожники Toyota. Но и там падение, причем еще более существенное – 44,5%. Зато родная Япония радует. Продажи выросли на 11%. Местные заводы работают с огоньком и даже компенсируют часть глобального спада. В общем, где-то тучи, где-то солнце, но надо признать, что автомобильный мир больше никогда не будет прежним. Это самая закономерная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Чтобы не допускать ошибок, я буду смотреть сейчас в статистику. Здесь все четко расписано.
1: Давай.
0: Если появляется свободный час, 51% женщин расходуют его по-разному, в зависимости от обстоятельств. Среди тех, кто назвал определенный приоритет, 19% выбирают спорт или хобби, 16% сон и восстановление, около 9% домашние дела. На вопрос о чувстве вины за время или деньги, потраченные на себя, 51% женщин ответили, что испытывают его часто, иногда, редко или в зависимости от ситуации. Часто с этим сталкиваются 8% опрошенных, иногда 26%, никогда 30%.
1: Да, согласна. Ну, вот знаешь, на самом деле, я считаю, что статистика твоя плюс-минус где-то права, потому что огромное количество женщин не хотят тратить деньги на себя, на свой уход, на спортивные какие-то мероприятия. Ну, просто жалко. Жалко именно на себя. Причем на ребенка эти деньги будет вообще не жалко. На те же самые спортивные секции. Понимаешь? Ну, почему-то мы так устроены.
0: Я считаю, что здесь необходимо просто чуть повнимательнее подойти к вопросу, потому что, ну, вот тренировка, да, это какой-то час. А если выделить, ну, минут 15, даже 10.
1: Да, и 15 на сон. Идеально, я считаю.
0: Хорошо, 10 или 5 минут. Вот с этого начать. Это начать, же сил прибавит.
1: Это на самом деле отличное решение, мне кажется. 15 минут всегда выглядит проще, чем целый час. Поэтому начать будет проще. Хорошая рекомендация. Берем во внимание. Вот Елена Ваенга уже на шансоне. Очень зажигательная композиция. Пробуем.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лет на 10 опоздала. Солнечный луч вместо стен сырых подвала.

0: друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Мы смотрим на те сообщения, которые приходят по теме. Любовь на связи. Добрый вечер, привет из дождливого и одновременно солнечного Питера. Сегодня весь день дождик был, сейчас солнышко в глаза светит. Я и спорт существуем параллельно, никак не пересекаясь. Ну, иногда только если в школе, конечно, приходилось участвовать в школьных соревнованиях по баскетболу из-за роста, и мой класс всегда был в лидерах, наверняка из-за меня. Сейчас на работе я капитан команды, и опять моя команда в лидерах, но сейчас я нигде не участвую, я всего лишь капитан, руковожу и командую. Недавно в одной из соцсетей выиграла абонемент в фитнес-клуб, но моя лень не допустит, чтобы я туда дошла. Любовь, спасибо.
1: Да, вот есть. Ну, человек хотя бы честно признается, что да, есть такая.
0: Руководит
1: за
0: эту командой, других мотивирует.
1: Так, я работал на ТВ, и для ТВ снимал соревнования по аджилити. Это нам Газарес пишет. Это такой кайф, красота неимоверная. Какой популярный становится спорт. Посмотреть надо, что это такое, правда. Наверное, это действительно красиво. Так, есть у нас еще сообщение от Елены. Я начала заниматься спортом в 4 года. Это была художественная гимнастика. В 12 лет, выполнив первый взрослый разряд, ушла в легкую атлетику, где прозанималась 3 года многоборьем. Сейчас с удовольствием вспоминаю те года своих тренеров. Но спорт и сейчас не уходит из моей жизни. Моя младшая дочь занимается карате, киокусинкай. Как же я переживаю, когда она выходит на татами. Сегодня первая тренировка в этом сезоне. Очень хочется пожелать Анютке, чтобы в этом году получилось все. И на России было первое место, а не третье, как в этом году. Елена из Кирова нам написала. Ну, слушайте, третье место, извините меня, тоже это не так уж и плохо. Это прекрасно, если всероссийские соревнования. Конечно, первое это замечательно. Мы тоже пожелаем побед и успехов на соревнованиях. Ну, а прямо сейчас в эфире шансона Катя Огонек.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год. Как сообщила пресс-служба ведомства, в перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Наставника, Дню Защиты Животных, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Как сообщает Москва-24, школьникам предложат участвовать во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память» в военно-патриотической игре «Зорница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговор о важном». В год дошкольного образования особое внимание отведено на проекты для дошколят «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется в 1842 рубля. Как пишет «Известия», в набор вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковую часть составили 800 грамм куриного филе, 300 грамм рыбы, 450 грамм чечевицы и 10 яиц. Источниками сложных углеводов стали полкило гречки, столько же овсянки и риса. По мнению врачей, с наступлением осени у некоторых людей может снижаться эмоциональный фон, появляется усталость, апатия, раздражительность и нарушение сна. Это связано в том числе с сокращением светового дня и изменением привычного режима. Такой рацион питания за 263 рубля в день может помочь поддерживать организм в период сезонных изменений. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: поет в стране шансон Михаил Бублик. 19.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте, здравствуйте всем. Привет, кто к нам присоединился только что. У нас для вас радостная весть, потому что тема сегодня, ух, какая, огонь.
0: Да, но прежде чем подбросить дровишек в огонь, напомним, что Миша Бублик является участником морского музыкального фестиваля «Бархатный шансон».
1: Это тоже огонь.
0: По волнам любимых песен, друзья. Турция, Белек с 24 по 30 октября.
1: Приглашаем вас. Ну, конечно, если вам уже исполнилось 12 лет. Вот, пожалуйста, будьте добры. Заходите на наш сайт radioshanson.ru и бронируйте каюту на «Бархатный шансон».
0: Ну и от хороших новостей перейдем к тревожным.
1: Прекрасным.
0: Больше половины россиянок не занимаются спортом из-за усталости после работы. Да, вот можно на «Бархатном шансоне» отдохнуть, потанцевать, подвигаться.
1: Тоже спорт. Танцы тоже спорт.
0: Да, пишите нам сообщения. Мы сообщения эти зачитываем. На всякий случай напомню. Номер плюс 7909-955-1030. Пишите, если у вас время и желание заниматься физической активностью, сложно ли уговаривать себя каждый раз или с нетерпением ждете тренировку?
1: Ну и, конечно, нам интересно, каким видом спорта именно вы занимаетесь. Может быть, это фигурное катание, а может быть, тренировки по боксу. Женщины разные нужны, женщины разные важны. Вы уж напишите, пожалуйста. Ждем ваших сообщений, но прежде Вика Цыганова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: памятью растерзанный утес.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансоном». Городские встречи продолжают ваши сообщения по теме.
2: Да, сообщение уже зачитано. Я просто представила, что сейчас именно в эту минуту Михаил Захарович выходит на сцену. Все-таки 3 сентября 19:16 на столе.
1: Государственный Кремлевский дворец.
2: Да, и вот именно сейчас он выходит и исполняет. А может быть, даже и эту песню уже восполняет.
1: Ту самую.
2: Когда будет. Совпали.
1: Друзья, еще раз с праздником, да.
2: Да. Дед Кулибин у нас на связи. Пишет следующее. Представляете, нас в СССР заставляли спортом заниматься. Ох, какие! Я быстрее всех бегал, подтягивался. Меня постоянно на всякие спартакиады отправляли. В ПТУ я биатлон освоил, призы брал. Еще чуть-чуть был карточный шулер. Тоже к спорту относится. А теперь я, Кулибин, на все руки. Сломается что-нибудь, все ко мне. Вот если ваш пантограф сломается, присылайте, починю. Сейчас я мастер спорта по различным починкам. Приезжайте. Дорогой Кулибин, действительно, с пантографом можно и чуть-чуть пошаманить у нас. Так что ждем вас. Что ж теперь?
1: Добрый вечер. Я календарь сегодня перевернул. Да, пишет Николай Шунков из Читы. Не забыл традицию. В школе я перепробовал множество спортивных секций. Занимался карате, потом айкидо, несколько лет занимался плаванием, ходил на армспорт. Каждое лето у меня был велоспорт на даче, но в 7 классе нашел себя в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге. Тренировался до 21 года, пока мы не переехали в свой дом. А сейчас планирую вернуться в спорт, потом совмещать его с огородом и работой. Обязательно это сделаю.
2: Ну и браво! Ну и здорово! Мы пожелаем вам успехов в таком нелегком труде. Так что дерзайте, Николай.
3: Утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой не лез, а беседовал как будто с собой.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: По-прежнему в вечернем наряде радио «Шансон» Роман Шахов, Ирина Сотникова. И есть немного статистики. Не люблю спорт, но понимаю, что он нужен при сидячей работе. Так одна из участниц опроса описала противоречие, с которым сталкиваются многие женщины.
1: Ну вот действительно, да. Это правда, действительно.
0: В комментариях некоторые женщины признавались, что боятся выглядеть глупо, опасаются неправильно подобрать нагрузку или не могут найти формат, который воспринимается не как обязанность, а как удовольствие.
1: Вот с форматом действительно подобрать под себя. Это надо столько всего перепробовать, чтобы понять, что твое. Когда-то. В детстве еще надо начинать этим заниматься.
0: А я считаю, что в любом возрасте, когда есть свободное время, можно начать перебирать, а что такого?
1: Ну, а если, например, хочется попробовать и спорт конный?
0: Но вот, если есть возможность, есть финансы, то...
1: Вот, а то мы речь попробовать-то хочется, а не все...
0: Хобби хорсинг с палкой. Тоже вариант.
1: Ну что ты-то? Вот плавание. Я знаю, что многим, практически всем людям подходит плавание.
0: Да, да.
1: И это как будто бы как в удовольствие. Можно представить, что ты, ну вот на море ты сейчас закрываешь глаза, вот как будто бы ярко светит солнце, тепло, и ты вот...
0: Я ходил просто вот в термы, знаешь, вот поплавать. Угу. Там есть возможность, небольшой бассейн. Шею расслабляет, вот эту вот воротниковую зону, так называемую. Отлично.
1: Вот, и это как бы и удовольствие, не то, что себя заставляешь, а ты получаешь удовольствие от спорта. Вот поэтому плавание мы рекомендуем всем, да? В отличие от лыжного спорта или коньков, например, фигурное катание, это сложно. Это сложно, это тяжело. Это лично мое мнение. Кому-то, может быть, это вообще пустяк. Встать на коньки и полететь по льду.
0: Напишите с Федерации конькобежного спорта для Ирины сообщение.
1: Да, может быть, вам это легко. А опять же, хорсинг. Вот ты говоришь, это же тоже не просто. К лошади нужно подход иметь какой-то. А вот на дельфинах люди, которые дельфинов тренируют, это считается спортом?
0: Из Атлантиды сейчас сообщение придет и напишут нам, да.
1: Ну там же надо с ними, там еще стоять как-то надо же, на воде тоже вот с ними вот это все. Еще какой спорт, мне кажется. Воровайки прямо сейчас, а далее продолжим тему.

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Высокогорный пришел к нам. Привет от Ольги. Добрый вечер, любимый ведущий. Если ты занимаешься с детства, то себя уже не заставляешь сейчас, а так, наверное, тяжело мотивировать себя. Мне почти спортом, но не на профессиональном уровне, а на районном. Была чемпионкой района по лыжам, бегу. Это дало толчок для занятий. И потом для поддержания формы. Раньше ходила на аэробику, конечно, на лыжи, коньки, велосипед и плавание. Mm-hmm. Вот это и сейчас. И мне это помогло осуществить свою мечту. Я покорила Эльбрус в 51 год. Все это реальное. Главное – верить в себя.
1: Слушайте, вы огромная, молодец, же надо какие вот силы иметь. Но с другой стороны, я знаю людей, тот же Александр Иванов, например, когда с детства занимаются каким-либо видом спорта, и вот прям вот занимаются, постоянно, каждый день, через день тренировки, люди настолько дисциплинируются, что они потом и в среднем возрасте, и во взрослом, в старшем возрасте, они занимаются каким-то видом спорта. Конечно, уже, возможно, и не тем же, но, тем не менее, вот это остается. Если с детства ребенку вот давать вот этот вот спорт, он будет в течение всей жизни, ты ничего с этим не сделаешь.
0: Если не занимался, то не обязательно лежать на диване, можно тоже что-то делать.
1: Да, это те самые нормы воспитания, которые привиты нам с детства. Так, осеннего настроения желает нам Светлана, сообщает следующее. Дорогие наши, работа и спорт два в одном. И на работе так много спорта, после которого все гудит и не гнется. Вот это, Светлана, знаете, уже не про спорт. Это уже, мне кажется, про какие-то тяжелые физические нагрузки. Все-таки спорт, он призван мышцы разминать, а не забивать.
0: Физическая культура, которая...
1: Это немножко про другое, да. Работа, при которой потом ничего не гнется, это не очень, конечно, хорошая работа.
0: Но есть, друзья, организации, где вот как раз здоровью уделяется внимание. Об этом чуть позже. Прямо сейчас у нас важная информация.
1: Важная, да.
0: Мы как раз разомнемся за эфиром, ну а потом придем размятые.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и

0: Региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 51 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18.

0: Максим Олейников только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, дали новости профсоюзного движения.
1: Давай.
0: Итак, про мой профсоюз пишет Любовь следующее. Сейчас у нас в метрополитене много делают для здоровья сотрудников, в том числе и спортивно-оздоровительные мероприятия. К примеру, в здании, где я работаю, 2 раза в неделю проводят занятия по растяжке. Это что-то наподобие пилатеса и ЛФК. И абсолютно бесплатно для работников. Но вы помните про мою лень.
1: Ну, главное, чтобы сотрудникам это помогало и в жизни, и в профессии, растяжка, да, да, вот это все, да? Так, нам написала Надежда из Онеги. С детства я занималась слаломом, сейчас мне 76, я хожу пешком в любую погоду, могу пройти более 16 километров и не устаю никогда. Здоровье – это голод, холод и движение. Вот так. В 23-м году я выиграла лыжню России. Моего возраста не было, я бежала с 50-летними. Вот так вот. Браво, Надежда, браво. В прекрасной физической форме. И вот фото прилагается. Все как положено. Честь по чести.
0: Друзья, вот статистика нам говорит, что больше половины россиянок не занимается спортом из-за усталости после работы. Мы желаем вам, чтобы все-таки статистика поменялась. И каждая из вас, и женщин, ну и, конечно, мужчины тоже, да, влияйте на эту статистику.
1: Конечно, мужчины, все в ваших руках. Давайте-ка, соберитесь и дайте нам эту опору, эту надежду.
0: Эфир «Шансона» в следующем часе будет в руках Риты Виноградовой. Мы же прощаемся. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Физкульт, пока.
2: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались в одной постели. Минуты жили и целым были. Мы целовались, соседи знали.

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Московский проект по раннему выявлению риска инфарктов и инсультов с помощью искусственного интеллекта получил награду от экспертов ООН. Как сообщила замэра столицы Анастасия Ракова, разработку отметили на пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 2 года. Сейчас в созданном регистре около 100 тысяч человек. Кроме того, московский опыт применения ИИ в цифровизации медицины высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения. Ее представители предложили включить Московский центр диагностики и телемедицины в международный консорциум и привлечь столичных экспертов к работе в области компьютерного зрения. В Минпромторге предложили распространить меры господдержки, которые получают продавцы Валберес, на селлеров других маркетплейсов, включая Озон. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников ВСУ, на объекты Валберес, а также меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода. Бабье лето придет в московский регион во вторник, 8 сентября. Оно будет держаться около 5 дней, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, после предстоящих холодных выходных будет казаться, что наступила осень. Однако уже во вторник из-за антициклона появится солнце и станет теплее. В ночь на вторник ожидается +4,9, днем +13,18. В среду от 17 до 22, во второй половине недели максимально температура будет колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов. Доллар на завтра 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань стоит 12,92. Дарья Березовская, радио «Шансон».

подвоском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

Михаил Круг открывает новый музыкальный час искренней песней под названием «Исповедь». Так хочется после рабочего дня найти то место, где уютно, тепло и тебя по-настоящему любят. Так вот, можете остановиться, проходите, пожалуйста. Это радио «Шансон», меня зовут Рита Виноградова. И ближайшие 3 часа проведем вместе. Сегодня легендарный день, 3 сентября, день прощания с летом, день, когда горят костры рябин. Пришло время наслаждаться осенью, и мы будем делать это красиво. Спасибо. Под любимую музыку. Ирина Круг, «Ягода малина» для вас. Музыки много, шансон один.

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Ах, уже стучится осень, и хотелось бы немного поговорить о празднике, о том событии, которое мы ждем вместе с вами. Приглашаем вас, дорогие родные наши радиослушатели, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Доступные билеты на танцпол. Можете себе представить, какая там атмосфера. Будем вместе зажигать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов и многие другие. Возрастное ограничение 12+.
1: Журавли в который раз над землей состроят клин.

Реклама на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон». На морском фестивале только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 99. Курс всего 90 по выгодной цене раннего бронирования. Море, раннего бронирования. Любимые артисты.

0: Добрый вечер всем романтикам, всем, кто за рулем, и тем, кто просто отдыхает. И, конечно, особенный привет всем, кто трудится. Евгений Кемеровский, песня «Я не хочу тебя терять», чувственная. И я, Рита Виноградова, не хочу вас терять, поэтому оставайтесь, вместе полетим в следующий музыкальный, а там час только для вас. Он создан для признаний, любви и нежности. Подарим тепло, потанцуем, помечтаем. А прямо сейчас Марк Бартон «Летай».
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: я поднимаю руки и приветствую вас в нужное время, в нужном месте. Здесь на волне радио Шансон. А сколько праздников в этот день? Дни рождения, годовщины, важные события, просто добрые слова для близких. Все это можно отправить нам прямо сейчас. Плюс 7-909-955-103-0. И пришло сообщение. Добрый вечер. Хотим поздравить маму Светлану Пантелееву с юбилеем, с 80-летием. Ух! Здоровья, счастья и улыбок твоей дочери Инна, Алена, зятья, внуки, правнуки. Мы тебя любим. Долгих лет жизни нам на радости. Мы, конечно, присоединяемся. Здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Сегодня, кстати, особенное 3 сентября. Помните? День, который, кажется, уже невозможно представить без одной песни. И каждый год в начале осени мы слышим знакомое «День, когда горят костры рябин». И понимаем, что вот она, та самая календарная дата Михаила Шафутинского «Желтые листья». Немного осенней меланхолии. Но давайте сегодня без грусти. Пусть 3 сентября станет поводом вспомнить хороших людей, сказать теплые слова тем, кто рядом, и просто... послушать хорошую музыку, сделать погромче. А сейчас та самая песня, без которой 3 сентября уже просто не 3 сентября. Михаил Шафутинский. «Я календарь переверну». Ну что, поехали?
1: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг.

октября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру,

когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Но почему?

0: 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И вот ваши приветы уже прилетели, их много, поэтому постараюсь быстрее их зачитать. Передайте привет моему замечательному мужу Артурчику, люблю тебя, мой ненаглядный, от Анны из Москвы. Вечер добрый вам, как же прекрасно, что вы есть. Дорогой Леночке Карабановой, пошлите воздушный поцелуй, пусть вечер будет сладкий. Косенков Александр передает вот такие вот нежности. Радио Шансон, люблю тебя, сегодня сижу одна, слушаю любимые песни и прошу, чтобы вы передали мне привет. Привет, Наталья из Самары. Наталья, если вы рядом с нами, вы не одна, мы всегда здесь с любимыми песнями, поэтому хорошего вечера вам. Огромный привет Елене из Рязани и всем моим замечательным друзьям из разных городов России, написал Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Лизоньку Шарову из города Балахны с 19-летием. Какой прекрасный возраст. Много улыбок, радости, бесконечного счастья. Пусть твоя жизнь будет яркой, красивые, как и ты. Подписались мама, папа и Никита. Прошу передать привет моей любимой Зиночке в город Макеевка. Я тебя люблю, мой гномик, твой худышка Нурик. Вот такие интересные признания у нас сегодня в программе. А прямо сейчас песня специально для вас, дорогие радиослушатели.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

Проводим этот вечер без спешки и суеты, с любимой музыкой, приятными разговорами и ощущением, что все хорошо. Пишите на наш номер +7 909 955 103 0. Самое лучшее радио. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Любовь из Шанталы написала. Здравствуйте, передаю привет моей девочке Наташе. Приехала в гости. И привет нашей Алене. Мама Тома написала. Привет, Шансон. Передайте привет любимой девушке Алиночке. Алиночка, я тебя люблю, твой Юра из города Рязани. Дорогой радио Шансон, прошу передать привет любимому дорогому мужу Артурджану. Спасибо, что помогаешь мне в быту, пока я в положении, написала Анна. Радио Шансон, здравствуйте, передайте привет самому дорогому и любимому человеку Насте. У меня все хорошо. Еще одно сообщение. Привет всем из Липецка. Хочу поздравить Струкова Алексея Алексеевича с юбилеем 70 лет. Желаю всего и побольше, а главное, здоровья тебе, дядя Леня. И следующая песня специально для всех, у кого сегодня день рождения, с лучшими пожеланиями от радио «Шансон».

0: а мы продолжаем передавать приветы. Плюс 7 909 955 103 и 0. Пишите, пожалуйста, ваше признание в любви, поздравления. Вообще, как провели лето, как настроение? Я жду. Передаю огромный привет своим любимым родным, маме Тане, папе Андрею, всей нашей семье Каштановых. Желаю крепкого здоровья, счастья, побольше радостных моментов. Очень вас люблю, крепко обнимаю. Ваша Ольга. Еще одно сообщение. Прошу вас поздравить меня с днем свадьбы с моим любимым мужем Александром. 18 лет мы венчались 3 сентября 2023 года. Мужа не стало 3 года назад в октябре. Но он в моем сердце навсегда, и у нас растут замечательные сыновья. Коля и Антон. Желаю всем счастья, здоровья, любви. Оля из Лобни. И вам, Ольга, большой привет. Хочу передать теплый привет любимому мужу Косте, нашим детям из Саратова. Спасибо, что вы у меня есть. С любовью, пишет нам Наталья. А прямо сейчас дуэт с городскими встречами для вашего настроения.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: так сказать.
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?
0: Нет.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: цветет из белых роз.
1: Вот так мчится и летит время, когда мы с вами вместе передаем приветы. Хочу передать привет всему коллективу «Пятерочки» города Иннополиса. Скоро вернусь к вам из армии, дорогие, написал Михаил. Савельевых Юлию Борисовну с юбилеем 50, ее брата Алексея с 56-м. Привет их маме, тете Любе Пантелеевой и папе Борису Николаевичу Савельеву. Еще повара столовой Яну Борисовну Хасанову. Написала водитель трамвая Морозова Лариса. И вам тоже огромный привет. Большой привет моим любимым родителям и всей нашей семье. Хочу сказать, что очень люблю, скучаю. Пусть этот вечер будет теплым, уютным. Ваша дочь Марина. Дорогие радио Шансон, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, песню для меня. Просто так написала Нина. Нин, конечно. Поставим песню. Для вас, для всех радиослушателей, конечно. Передайте привет всей Малиновке и поселку Лосины, моему любимому Саше. Очень люблю его и ценю от Яны это сообщение. Привет мужу Диме. Димочка, знаю, что ты сейчас на работе, а дома тебя ждет вкусный ужин и любимая жена, написала Катерина. Хочу передать привет маме Валентине Петровне. Спасибо тебе за твое тепло, заботу, за то, что ты у меня самая лучшая. Обнимаю крепко, твоя дочь Света. Еще одно сообщение. Приду привет любимой подруге Лене. Ленка, мы с тобой обещали увидеться еще в прошлом месяце. И кажется, ну пора уже перестать обещать, наконец встретиться, написала нам Оксана. Друзья, на этом наш час приветов будем завершать. Искренне благодарю каждого за ваш привет. Поздравления за теплые слова. Я надеюсь, сегодня кто-то услышал в эфире именно тот привет, которого ждал. А сейчас красивая песня от Александра Розенбаума.
2: В ярком шатре на цыганской стороне, на пуховых подушках сирен.

0: Завершаем четверг в правильной компании с нашими любимыми артистами. Григорий Лепс, Александр Розенбаум с песней «Последний рейс». И здесь вы на волне радио «Шансон». Я, Рита Виноградова, приветствую каждого, кто рядом. Кстати, эксперты по сонным делам советуют вечером уменьшать темп и не тащить домой весь груз рабочего дня. Пусть все лишнее останется позади. Впереди будет только хороший вечер, пусть и поздний. И, конечно, музыка для души. Катя Огонек, приветы на снегу. Прямо сейчас.
1: Белым снегом на граните, где вокруг мосты. Вылеплю тебе я, Витя, свой привет в кресты.

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: да.
1: Шангабая Умбае. Под эту песню хочется танцевать. А движение – это жизнь. И чтобы не замерзнуть осенью, нужно быть, конечно, активным. Кстати, в столице 5 сентября во второй раз пройдет мероприятие, которое называется «День ходьбы». Маршрут составит 3 километра. Присоединиться к фестивалю можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Маршрут рассчитан на горожан разного возраста и уровня физической подготовки. Поэтому подойдут все. И каждый сможет пройти в комфортном темпе. В программу включена северная ходьба, которая сочетает аэробную, силовую нагрузку. А амбассадорами направления выступят участники московского долголетия. Вот такие новости. А через мгновение услышим прогноз от группы «Сентябрь».

отдыхающие в Селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

Пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

как по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю,

0: очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

веру за Бога.

Султан Лагучев, один из участников яркого музыкального осеннего события. И, конечно, это легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году звезды и слушатели, встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Представьте только себе. Это праздник теплых песен. Пройдет он с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят любимые артисты. Давайте отправимся в путешествие вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

воспоминания, там радости с печалями. Костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

остальное забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться о том, чего не смог?

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал тебе.

Бога ради. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красив.

0: нежная, ты прости меня, Бога ради.
1: Пожалуйста, давайте только не про зиму пока еще, да, мы еще не будем думать о том, что совсем скоро уже зима. Владислав Медяник завершает мой эфир песней про влюбленного бродягу, и каждый из нас проходит много разных дорог. Они бывают сложные, маршруты периодически сбиваются, мы устаем и порой даже можем заблудиться, но любовь – это то, что может вдохновить, осветить наш путь. Пусть вас всегда кто-то ждет дома, согревает своими чувствами, и обнимаю каждого. С вами была Рита Виноградова. Услышимся завтра. Пока-пока. А сейчас послушаем Рада Рай, Авраам Руссо «Не сберег».

город. Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю?

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Ночью мается причал при лунном свете, и руками трогая луну.

провода. Танцует девочка про то, про то, про то, что мне не скажет никогда.

мечта. Танцует девочка про то, про то, про то, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда.

натянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дворе зеленеет крапива, солнце греет, а значит весна. Сердце в грудь калашом матит от ретива, это значит теперь не до сна. Значит, вновь растревожится память, в кратких снах будем баб целовать. И на волю, как трактором, тянет, и сильнее захочется жрать.

детство нечаянно вспомнит, как на крыше гонял голубей, а кто-то, как в тихом

чьи-то пальцы аккордом пройдут. Во дворе зеленеет крапива, создавая

что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят, в неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе, по дорогам в никуда.

А вот особый по дорогам никуда. Райский посядка посвящается. А ну подаль тарков, как старый кошелечник.

вранья. Я твой соглядатый, я твой прокурор, я память твоя. Ты долго петлял в прежнем.

ближе, пускай готовит стол. Я ей супруге такого фраера нашел.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

мужиков узнавать, и станет мне легче шагать во все стороны мимо. И в каждом прохожем твоих мужиков

волосы. Мне не знаю, сколько лет, может быть, 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая, ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Сударушка, ты судьба ветвистая, нет ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Все мое наследство — шиш на два кармана, не начавшись с детства, кончилось так рано. Сударушка, кто по мне заплачет, я о том не думаю, жду свою удачу. Сударушка, кто по мне заплачет, я о том не думаю, жду свою удачу.

вечно пью, я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник. А теперь чекист-злодей только под

каждый верховодит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: сударушка, чтобы жить красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Жестокий романс о любви былой моей жизни страница. Я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак. А на дворе была метель, стояли холода. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой, зачем только к свету стремился, чтоб в ноги тебе поклониться, подачки прося роковой. Прощай, да я лучше умру. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь.

ответил да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

0: ответила, да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
2: Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком послать.

строчки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

0: то прощай, красавица.
1: Музыки много, шансон один.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Подустав от одиночества, возвращаюсь в мир иной, где спешит твое высокое.

тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец моя

0: Да и никак не угадать, да и никак не угадать, и никак не угадать.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

мне говорит твоя мама, как тебе только не стыдно. Весь твой оркестр сидит внизу, а одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась.

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет, правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так уж.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

пацаны. С вами мы единая семья, и заодно мы выросли весны. А эх, собраться вместе бы опять, чтобы по душам поговорить, всех обнять и в

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы и не спали, ждали мамки нас. У отцов мы крали беломор, а они готовили ремни.

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Было все и в юге дожди, первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 50 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Помню двор занесенный снегом белым пушистым.

снегом белый, пушистый. Ты стояла у дверцы голубого такси. У тебя на ресница серебрились снежинки. Только эти снежинки были слезы твои.